0: 7.03 в Красноярске. Всем большой привет! Кто проснулся, кто настроился на волну 96.2, мы здесь на месте. Юля Майнгард.
1: Сева Бельмасов. Между прочим, 12 уже у нас августа.
0: Ребят. Между прочим, сегодня среда, и температура будет плюс 27 днем.
1: Сколько?
0: Солнечно, да. Поэтому куда-нибудь в басик вообще абсолютно. Мы прописываем вам, собственно. Ну и, конечно же, мы сегодня обсудим все, что происходит в городе. Имейте в виду, сегодня можно отправиться в 8 вечера на Покровскую гору. Там будем слушать сказки в сопровождении оркестра. Берите с собой плед, располагайтесь на траве. Может быть, какой-то пикник там устроите? Это максимально интересно. Я была там в позапрошлом году. Меня захватило. Неважно, взрослый вы и ребенок или совместно. Бесплатное мероприятие. Ну, давайте не будем его пропускать. А сегодня Международный день молодежи.
1: Ну,
0: вот, казалось
1: хорошо.
0: Бы, День молодежи мы отмечали в июне, по-моему, в конце.
1: Это же молодежь и придумывает, знаешь, столько дней себе, чтобы погулять. Это же лето, ты че?
0: Ну, а сегодня именно международный день, поэтому мы с вами так объединяемся, молодые, до 45 лет, со всего мира, ну и устраиваем какую-то мощную тусу-джусу. Вот ты как День молодежи отмечал, когда был еще, допустим, там в подростковом возрасте?
1: Ну, я помню, что всегда отмечал каким-то, может быть, киндер-сюрпризом.
0: В подростковом возрасте?
1: Ну
0: нет?
1: Да, у меня долгий пубертат был.
0: Ну, я тебе не буду сочувствовать, потому что ты наконец-то из него вышел.
1: Ну да.
0: Этому можно только порадоваться.
1: Хотя, хоть и всего лишь-то пару месяцев назад.
0: Ну, все равно, Сева, хорошо. Все хорошее когда-то начинается, неважно, в каком она возрасте. Я вспоминаю,
1: прыщи заканчиваются.
0: Я вспоминаю свой день молодежи. Где-то, наверное, лет в 17 это было так. Ну, меня еще никуда родители особо не пускали. Ни в клубы, ни на какие дискотеки. Знаешь, все, мне надо было там дома в 9 вечера уже обязательно быть. А тут родители уехали на дачу, да? Естественно, конечно же, гуляй, шальная императрица. Внутри меня проснулась. Я не буду рассказывать, что мы делали в этот день молодежи, но было так весело, что в свои там... Я помню это до сих пор. Поэтому, ребята, надеемся, что сегодня у вас тоже будет чем отличиться. Но давайте так. Все в рамках закона. Договорились?
1: Договорились.
2: Красноярск FM.

0: Реклама. Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
1: Про здоровье.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Я считаю, что это утро создано для того, чтобы мы с вами наслаждались. И неважно, может, у вас какой-то сегодня рабочий дедлайн, может быть, у вас все горит огнем и все горит внутри.
2: Да. Тогда тушите, рядом есть что-нибудь, нет? Или хотя бы воду холодную отключили.
1: Блин, нет, подожди, отключают же только с 14 по 16, да. Поэтому все нормально еще. Просто, ребят, знаете, что мы с вами, да и не только мы, все красноярцы, короче, собираемся воедино, и энергетикой мы с вами, возможно, тоже помогаем друг другу. Но тут вот, помнишь, был такой тренд на природные ретриты, когда человек уезжает куда-то в горы, там, где практически нет людей, молчит и начинает чувствовать,
2: да,
1: себя
2: вот
1: хорошо.
2: Перезагрузка, да. Это... Ну, мне кажется, она может влиять по-разному. Во-первых, клещи, во-вторых, комары накусают, в-третьих, может быть, вообще что-то не то произойдет.
1: Ну, короче, вот ты на самом деле мыслишь в правильном направлении. Психологи рассказали, что ментальная перезагрузка в горах, в лесах обернулась для некоторых людей вообще тяжелым срывом эмоциональным. Выросло число пациентов, которые жаловались на ухудшение психологического состояния как раз-таки после ретритов, обещающих обратное. И давайте поймем, почему так происходит. Во-первых, Сева правильно сказал, бесячие насекомые. Mm. Каким бы ты спокойным не чувствовал себя там, когда к тебе постоянно... Ты думаешь... Я один приехал здесь побыть. Внешние раздражители и вы наедине со своими мыслями – это, конечно, ад. В сознании возникают воспоминания о травмах и других сложных моментах жизни. Это вот, собственно, вторая часть. Но нам рекомендуют, если вот у вас есть какие-то психические расстройства, если у вас сложная ситуация в жизни, просто выезжаем на природу. Ну, ненадолго.
2: Я понял.
1: И все. То есть
2: лучше
1: шашлычки на даче и,
2: и баня. И все,
1: хорошо,
2: все пройдет.
1: И баня, да. Вот такой вот классный, рандомный, мне кажется, день.
2: Договорились. Метод завтрака чемпионов.
1: Все, годный.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
6: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
4: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
7: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Есть у нас сообщение, которое написали в группу ВК. Александр, что можете сказать про Ford Mondeo 10-15 год? Дорогой ли он в обслуживании? Слышал, что расход топлива 1,6, 1,8 или 2 литра. Примерно вот расход одинаковый. Правда ли это?
3: Слушай, ну практически да, потому что вот если мы разбираемся с малыми объемами, я в свое время еще на Фокусе, когда рабочим ездил, у меня на 2-литровом и на моторе 1.8 примерно одинаковая была тема. 1.6 тоже не отставал по расходу, потому что приходилось из него все время выдавливать, понужая. Вот. Что касается Mondeo, наверное, я скажу так. Расход не самая главная печаль, потому что сейчас вот уже несколько подряд радиослушателей в этом году задавали вопросы, что делать с коробкой на моторе 2.5 как раз 13-го, там, 14-го года выпуска. Да, к сожалению, тема не самая приятная и не самая дешевая, не самая надежная. Но по факту это один из самых доступных круизеров в этом классе. Все остальное стоит уже дороговастенько. И те же Камрюхи, и те же Актеоны. Поэтому если мы хотим получить что-то среднее с просторным салоном, нормально сделанное по качеству и комфорт, то это оно. Но если мы хотим супер надежный автомобиль, ну, ребята, это, конечно, не то пальто. Здесь надо сразу озадачиться первичным состоянием этого транспортного средства, все прочекать, продиагностировать. Ну и, конечно, очень внимательно на основные узлы и агрегаты смотреть. Четкий средняк, но не более того. К сожалению, не самый простой и дешевый в ремонте. Давай дальше.
4: Да, если что, я владелец вот Форда Мондео.
2: А, кстати, точно. 18-го
4: года. И хочу сказать, отличная машина. Покупайте, я продаю.
3: У тебя 18-го года, да?
4: Да.
3: Ну, кстати, 18-й год-то больше хвалят. Ну, так между нами.
4: Вот.
3: Давай.
4: Как минимум я.
3: Не продавай еще пока, погоди.
2: Есть
3: такая
2: еще...
3: корова нужна самому. Что такое?
2: Есть еще одно сообщение. Александр, как относитесь к автомобилю Chevrolet Malibu?
3: Я нормально к нему отношусь. Просто если мы берем вообще те Malibu, которые продавались официально у нас, вот он когда пришел, мы такие, типа, ну класс, ну вот она, типа, брутал, типа, вот все. А потом посмотрели, там всего 3 комплектации, половина из тех опций, которые есть там у корейцев, отсутствуют, поэтому их просто сожрали. И с этими 3 комплектациями они как памятник некоторые стояли в автосалонах. А более свежие версии берут чисто за счет внешности. Никакого суперкомфорта там нет. И вот то, о чем мы только что говорили там по поводу Mondeo круизных, не то пальто. А, я думаю, что только благодаря цене, ну и вот опять же внешним данным. Никакой там супернадежности, ничего сверхъестественного, да, нормальный, такой интересный, симпотный автомобиль, по крайней мере, вот в свежих, если так можно назвать, генерациях. Остальное... Есть звонок, давай тогда сразу. Алло.
5: Алло, доброе утро.
3: Да.
5: Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу машины Honda Vizel 2020 года выпуска.
3: Я поддерживаю руками-ногами. Цена вопроса единственная, более-менее такая пограничная, мягко говоря, потому что не все готовы такие суммы выкладывать за подобного уровня и класса автомобиль, но в целом он себя более чем оправдал, поэтому как альтернатива другим японским кроссоверам и корейским в том числе, можно. Вы смотрите, с каким мотором и в каком бюджете?
5: 1,850 мотор, 1,5.
3: Понятно. Но 1,850 это еще относительно недорого, я так скажу. Чисто внешне, мне старые генерации, там, допустим, какой-нибудь там 15-го, даже 18-го года нравились. Вот, они посимпатичнее, нравились мне больше. Но это, опять же, мое имхо, поэтому здесь смотрите на возможности автомобиля. Он чем свежее, тем лучше. Если это полторашка гибридная, то я считаю, вообще вариант рабочий, но на полном приводе, учитывая наши зимы.
5: Спасибо огромное за ваше мнение.
3: Спасибо и вам за звонок. Благодарю за внимание наших радиослушателей. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

0: реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского, 3.
2: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
5: Ждать баню год?
6: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
7: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
5: Красноярск FM.
6: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: Доброе утро всем, кто проснулся, во-первых.
1: Да.
0: Кто уже позавтракал, кто готов к этому трудовому дню.
1: А может, даже и не позавтракали, но сейчас духовно напитаетесь нашим общением. Это Юлия Майнгард.
0: Это Сева Бельмасов, ЧСВ просто зашкаливает.
1: Ну, конечно, конечно. Мы же как солнышки, знаешь, вот эти вот вышли, посветили. А что еще светится очень ярко, я бы даже так сказал, огненно ярко? Так это видеокарта 5090, простите, 5090. Это, если что, Юля, в компьютере есть такая, ну, одна из запчастей, это видеокарта.
0: Вот, я понимаю, да что такое 5090, я не знаю.
1: Ну, просто это модель, условно, да. На рынке она стоит, ну, мое почтение, около $4600, ну, в среднем, вот так вот. Можете перевести это на рубли. По сути, это как такая неплохая машина, понимаете, да? Вот, за эти деньги у нее должно, ну, наверняка не должно быть проблем, да, видеокарта, которая стоит там практически...
0: Ну, как будто бы, да.
1: Да. Вот такую сумму. Но оказывается, она настолько мощная, что если вы присоединили кабель в компьютере не ровно под углом 90 градусов, а хотя бы 89-88, то начинается небольшое замыкание.
0: А как понять, что ты вот прям вот тут не точно установил или наоборот точно?
1: Ты если вот смотри, нужен? Если ты установил не точно, то она загорается.
0: Все,
1: и у тебя сгорает не только видеокарта, но и все составляющие компьютера, которые находятся вот внутри. Ну, а чаще всего, когда такая видеокарта, там и остальные составляющие не дешевые. Вот, компьютеры такие стоят около 12-13 тысяч долларов. Ну, то есть там больше миллиона рублей.
0: Ну, короче, у меня, значит, есть следующее сравнение. Ну, понятное дело, это вся вот эта вот техническая тема ваша пацанская, я в ней вообще не разбираюсь. У меня есть следующее. Собачки Мультипу, ты знаешь, что они стоят от 100 до, там, 300-400 тысяч рублей. И на какую Мультипу, на нормальную, настоящую или на ненормальную ты попадешься, никто тебе вообще гарантии не может дать, никто не знает, там, вырастет и посмотрит.
1: Вырастет лабрадор.
0: Слушай, мои знакомые недавно купили Мультипу. Они говорят, ну мы решили сэкономить 300 много, решили купить ее за 100. Что выросла? Балонка на длинных ногах. Она выглядит и максимально странно. Ну, то есть по-другому ее назвать нельзя. Вот что значит экономия или неправильный выбор. Поэтому вы там выводы-то делаете сами. Ну, а у нас для вас информация на правах рекламы. Тут надо вывод делать один. Просто слушаем и просто отправляемся во вкусно и точка. Если вы сегодня еще не успели позавтракать и любите есть сытно, особенно по дороге на работу, это можно сделать легко и просто. Заезжайте на Красраб 195, Молокова 43 или Перенсона 4. Тем более, что во вкусная точка новое меню там есть из чего выбрать. Допустим, Big Chicken Burger кунжутный. Это хрустящая куриная котлета, это сыр, свежие овощи и нежный кунжутный соус. Либо вы можете, если любите что-нибудь такое поострее, попробовать Chicken Curry Roll с хрустящими стрипсами и соусом карри.
1: Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+.» ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-1754. Радио.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Власти Сочи призвали жителей и гостей города воздержаться от поездок на личных автомобилях из-за острого дефицита топлива. На совещании с операторами заправок сообщили о логистических нарушениях в поставках, что привело к введению лимитов. Ранее местные жители жаловались на 12-часовые очереди и многокилометровые пробки на подъездах к ЗС. Власти надеются, что снижение нагрузки позволит быстрее восстановить обычный режим работы. Об этом пишет «Контекст». Под Красноярском на трассе Р-257 Енисей в ДТП погиб мотоциклист. 61-летний водитель «Хонда» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Ситрак». Мужчина погиб на месте, несмотря на застегнутый шлем и экипировку. Об этом пишет НГС-24. Владимир Путин объявил о создании национальной базы генетической информации, объединяющей данные о животных, растениях и микроорганизмах. Хранилище будет ежегодно пополняться. Президент подчеркнул, что доступ к материалам не должен монополизироваться. Напомню, с 1 сентября вступает в силу закон, ограничивающий передачу генетических данных россиян за границу. Об этом пишет «Контекст». В Минпросвещении назвали продолжительность уроков у первоклассников. В первой половине учебного года они не должны превышать 35 минут. Во второй – 40 минут. Со 2 по 11 класс уроки длятся 45 минут. С 1 сентября домашние задания для первоклассников отменены. Об этом пишет «Контекст». Спрей для лечения зависимости от капель изобрели в России. После попадания в нос он превращается в гель и дольше удерживается на слизистой. Сейчас спрей проходит доклинические испытания.

0: В будущем его планируют применять при трудноизлечимых формах ринита и других воспалениях носа и пазух. Об этом пишет Борус. И о валюте: доллар 82.37, евро 95.18. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
2: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: Сегодня, в среду, 12 августа, в Красноярске днем переменно облачно. Температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 8 утра в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонджорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коничива.
4: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 8.06 в Красноярске. Всем добрейшего утра. Завтрак чемпионов Сева Бельмасов.
1: Юлия Майнгард, доброе утро всем.
0: Добрейшее. Ну что, Юль, сегодня у нас, между прочим, уже 12 августа. Mm-hmm. Это Международный день молодежи, как мы уже сказали.
1: Да.
0: И я думаю, что сегодня...
1: Поздравлям бы.
0: Это, кстати, по-молодежному. По-молодежному, ребят, ну, заметано. Вот. День подсолнуха вообще. Ну, это же самый яркий.
1: Вообще у меня вопросы к тем людям, которые придумают эти дни, если честно.
0: Да? Серьезно?
1: Да.
0: Но день подсолнуха, наверное, приурочен к тому, что вот он уже созревает, и уже вот эти вот первые молочные семечки появляются уже.
1: Ну, давай будем честны. Ты вообще давно подсолнух вживую хотя бы видел?
0: Недавно. Я недавно дарил подсолнухи. Ты знаешь, есть такие, ну, небольшие, декоративные, без семечек, конечно.
1: Ну да, да.
0: Человек расстроился, говорит, ну что ж, даже не пощелкать, что ли, а так бы и то, и то. Ну и также, сегодня, между прочим, мой праздник. Можешь меня поздравлять.
1: Поздравляю. С чем?
0: День военно-воздушных сил Российской Федерации.
1: А, ты там...
0: ВВС.
1: Ты служил там.
0: Ну, я там служил, получается. Да, ребят, ну что же, абсолютно точно сегодня высший пилотаж будет для нас, да, потому что мы всегда на высоте.
1: Mm-hmm.
0: И музыка будет звучать только та, которая откликается где-то слева от груди в нашем сердце. Завтрак чемпионов продолжается.
2: Завтрак чемпионов. Просыпайся!

0: Реклама.
1: Где взять по осени тепло-то? И по зиме, и по весне известно каждому. У Зоты, чей чудный дар у нас в цене. Заметил тут в беседе как-то, возможно, главный кочегар. Поместье знаете без Зоты. Уж не поместье, а амбар. Достойно поэтичных слов. Величие зотовских котлов. Компания «Зота». Калинина 53А и Брянская 142. 247-77-77.
2: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
6: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
8: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
9: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка». 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
10: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
11: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
12: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
13: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
14: Без возрастных ограничений.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн.
0: 8:15 в Красноярске.
3: Всем доброе утро. Я вчера ходила в Роев ручей. И хочу просто петь оды любви этому месту. Ну, я хожу туда каждый год. У нас такая с ребенком традиция есть. И на самом деле, мне кажется, с каждым годом там все красивее и красивее. Во-первых, ландшафт потрясающий. Во-вторых, неважно в какой день, сколько народу, там всегда чистота.
0: Представляешь?
3: Там идеальная чистота. А еще, что меня вчера очень сильно умилило, я впервые увидела, как по кусочкам кормят белого медведя. Представляешь, мы подошли с обратной стороны клетки, и там у медведя есть, ну, такой специальный, я назвала это маленький коридор, в который они заходят, и, ну, и там им, собственно, их кормят. И
0: ну,
3: знаешь...
0: Можно сказать, кухня.
3: Ну, да.
0: В обычной студии кухня.
3: Можно обеденное назвать, да. Вот так вот. И, короче, я всегда думала, что, ну, как бы животным просто, допустим, там ставят мясо или бросают кусок мяса, и все. Может быть, кому-то да. Но вот белый медведь, значит, вчера он сидел, милаш такой вообще невероятный. И представляешь, его морковкой порезанной на кусочки вот так вот при помощи щипцов длинных кормили. Он так хрусть-хрусть. Потом после овощей, ну, клетчатка нам нужна, да, мы знаем, ему дали мясо по кусочкам, представляешь? И насколько милые сотрудники, я слышу, они сидят там с этой медведицей, разговаривают. Ты моя девочка, приятного аппетита. Ребят, ну если вы слышите, ну вы потрясающие. Действительно, да. Вообще невозможно это не отметить.
0: Так и самое главное, соблюдают этикет, чтобы дама кушала с приборами.
3: Кстати, вот да. Так. Абсолютно. Ну, знаешь, с хорошим манером надо учиться вот с самого-самого начала. Поэтому вам огромное спасибо. Реально, вчера такое удовольствие получила.

0: Реклама. Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
2: О, а это что за кнопка?
3: А сколько он ест?
2: А он точно самый безопасный?
3: Он и это может?
4: Да ну, не верю.
5: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
6: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
5: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
6: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.
9: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
10: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
11: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
12: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 8:25 в Красноярске. Разбираем дорожную ситуацию.
2: 3 балла по оценкам Яндекса. На правом берегу у нас есть затруднение на улице Свердловская, выезжая на Александра Матросова. И, в общем-то, это все.
1: Передвигаемся на левый берег. Здесь заторов тоже немного. Страдает мэр ЧК от Робеспьера до поворота на Свободный проспект. Лесопарковая от Кольца в направлении Свободного, опять же. При спуске со второй Брянской... Проспект Котельникова в направлении Кольца и Брянская в эту же сторону, и также Калинина немножечко притормаживают. На Северном шоссе, мы понимаем, из-за дорожных работ небольшая пробка, но уже скопилась, если двигаться в направлении Дрокина. В общем и целом, тройка говорит сама за себя. Мы лишь напоминаем вам о том, что в нашем эфире стартует автомобильная рубрика «Встречка» каждое буднее утро. В ближайшие пару недель мы встречаемся с Александром в записи, слушаем повторы прошлых эфиров, а через пару недель, когда Саня нагуляется, выйдет из отпуска, мы с ним встретимся уже в прямом эфире и зададим ему свои вопросы. Если у вас за это время возникает вопрос, то вы всегда можете его написать нам в социальные сети. Группа ВК «Радио Красноярск ФМ» либо наш Макс по номеру +7 933-333-2962.
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Найткар.
2: Найткар.
1: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
2: Официально по договору.
1: Подбор и доставка. Свои автовозы.
2: Nightcar24.ru.
3: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 8:34, а в Аргентине строят ранчо для миллионеров на случай конца света. Ну, мало ли, вот. А вдруг? Это, да. Знаешь, когда уже ты настолько зажрался и не понимаешь, куда еще вложиться?
2: На ранчо.
1: Пожалуйста, в проект уже вложили около 10 миллионов долларов. А в Аргентине действительно появится в скором, причем времени, ранчо именно для IT-миллионеров. А на случай апокалипсиса. Уже строительство вот. Проекта идет, и говорят, что прямо это далеко не предел. По размерам бункер будет, ну, примерно с 3 Парижа. Что говорят, там будет? Значит, сбор дома, геодезические куполы, частная взлетно-посадочная полоса. Там будут компьютеры на солнечные батареи, там они проведут какой-то интернет, каким-то образом будут биотехнологии. И самое главное, там у них будет большое поле, во-первых, для разведения скота, выращивания сельскохозяйственных каких-то культур. Ну, чтобы, знаешь, если весь мир вымрет, там был такой обособленный уголок,
2: да,
1: спокойствия.
2: Только не нужно забывать, что это все-таки айтишники, они только печатают, а вот что, как они с коровой,
1: что?
2: С поросями, как они поступят? А?
1: Ну, ты
2: что,
1: знаешь, мне кажется, короче, когда будет, если вдруг случится апокалипсис, и все вокруг сгорит огнем, вот, то там, наверное, научится. Ну, просто, знаешь, мне кажется, эта история, блин, с концом света, она стара как мир. Мы помнишь,
2: ну, да.
1: В каком году?
2: В 12-м.
1: В 12-м. Да. Мы все ждали, в час дня, конец света. Случился? Нет, не случился. Но давайте мы будем более как-то правдоподобны. Хотя бы готовиться ко встрече с инопланетянами.
2: Хотя бы
1: новая волна
2: ну,
1: идет.
2: Ну, пускай хотя бы научатся ребята как раз-таки доить корову.
1: Ну вот, у вас, короче, пока есть время немножечко себя подразвить.
2: В деревню едьте.
1: Да, вот кайф. А, да, в деревню вложите эти деньги. Хорошо, им точно.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
5: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
8: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-20-45, 205-20-45.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома, Дзе и Дзейми, приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
3: Зарядись энергией с Жили Сити Рей. Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. Жили Сити Рей. Энергия города. Официальный дилер Жили в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: предназначена для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
2: Есть у нас сообщение, которое написали в группу ВК. Александр, что можете сказать про Ford Mondeo 10-15 год? Дорогой ли он в обслуживании? Слышал, что расход топлива 1,6, 1,8 или 2 литра. Примерно вот расход одинаковый. Правда ли это?
3: Слушай, ну практически да, потому что вот если мы разбираемся с малыми объемами, я в свое время еще на фокусе, когда рабочим ездил, у меня на 2-литровом и на моторе 1.8 примерно одинаковая была тема. 1.6 тоже не отставал по расходу, потому что приходилось из него все время выдавливать, понужая. Вот. Что касается Mondeo, наверное, я скажу так. Расход не самая главная печаль, потому что сейчас вот уже несколько подряд радиослушателей в этом году задавали вопросы, что делать с коробкой на моторе 2.5, как раз 13 там 14-го года выпуска. Да, к сожалению, тема не самая приятная и не самая дешевая, не самая надежная. Но по факту это один из самых доступных круизеров в этом классе. Все остальное стоит уже дороговастенько. И те же камрюхи, и те же Актеоны. Поэтому, если мы хотим получить что-то среднее с просторным салоном, нормально сделанное по качеству и комфорт, то это оно. Но если мы хотим супер надежный автомобиль, ну, ребята, это, конечно, не то пальто. Здесь надо сразу озадачиться первичным состоянием этого транспортного средства, все прочекать, продиагностировать, ну и, конечно, очень внимательно на основные узлы и агрегаты смотреть. Четкий средняк, но не более того. К сожалению, не самый простой и дешевый в ремонте. Давай дальше.
4: Да, если что, я владелец вот Форда Мондео.
2: А, кстати,
4: 18-го года. И хочу сказать, отличная машина. Покупайте, я продаю.
3: У тебя 18-го года, да?
4: Да.
3: Ну, кстати, 18-й год-то больше хвалят. Ну, так, между нами.
4: Вот.
3: Давай.
4: Как минимум я.
3: Не продавай еще пока, погоди.
2: Есть
3: такая
2: еще...
3: корова нужна самому. Чего такое?
2: Есть еще одно сообщение. Александр, как относитесь к автомобилю Chevrolet Malibu?
3: Я нормально к нему отношусь. Просто, если мы берем вообще те Malibu, которые продавались официально у нас, вот он когда пришел, мы такие, типа, ну класс, ну вот она, типа, брутал, типа, вот все. А потом посмотрели, там всего 3 комплектации, половина из тех опций, которые есть там у корейцев, отсутствуют, поэтому их просто сожрали. И с этими 3 комплектациями они как памятник некоторые стояли в автосалонах, а более свежие версии берут чисто за счет внешности. Никакого суперкомфорта там нет, и вот то, о чем мы только что говорили там по поводу Mondeo круизных, не то пальто, я думаю, что только благодаря цене, ну и вот опять же внешним данным. Никакой там супернадежности, ничего сверхъестественного, да, нормальный, такой интересный, симпотный автомобиль, по крайней мере, вот в свежих, если так можно назвать, генерациях. Остальное, есть звонок, давай тогда сразу, алло.
5: Алло, доброе утро.
3: Да.
5: Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу машины Honda Vizel 2020 года выпуска.
3: Я поддерживаю руками-ногами, цена вопроса единственная, более-менее такая пограничная, мягко говоря, потому что не все готовы такие суммы выкладывать за подобного уровня и класса автомобиль, но в целом он себя более чем оправдал, поэтому как альтернатива другим японским кроссоверам и корейским в том числе можно. Вы смотрите с каким мотором и в каком бюджете?
5: 1,850 мотор 1,5.
3: Понятно. Но 1,850 это еще относительно недорого, я так скажу. Чисто внешне мне старые генерации, там, допустим, какой-нибудь там 15-го, даже 18-го года нравились. Вот, они посимпатичнее, нравились мне больше. Но это, опять же, мое имхо.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Здравствуйте. В Ачинском округе закрылась треть заправок. Из 47 действуют только 34. На большинстве АЗС продают лишь 1-2 вида топлива. По словам замглавы Ачинского округа Натальи Григорьевой, сельхозпроизводителям округа на август не хватает 294 тонн солярки и более 16,5 тонн 92-го бензина. Власти решают вопрос о возможности отпуска топлива в тару с заправок КНП. Ситуация, по словам чиновницы, несколько выправилась. Об этом пишет проспект мира. В Красноярском крае полностью перекрыли участок трассы Р-257 Енисей. Движение в обе стороны перекрыли на 117-м километре. Участок трассы находится между Дивногорском и Балахтой. Водителей просят временно воздержаться от поездок в этом направлении. Дорогу закрыли из-за аварии. Обстоятельства ДТП еще выясняют, рассказали в госавтоинспекции. Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям смягчить требования к малому и среднему бизнесу, пострадавшему от атак беспилотников на логистические центры маркетплейсов. Предлагается реструктуризировать задолженность, отменить штрафы и пени. Бизнесмены полагают, что маркетплейсы заранее готовились к ударам, в том числе финансово. Об этом пишет Борус. Платные парковки в центре Красноярска планируют восстановить. Мэрия готова потратить 15 миллионов рублей на ремонт электронных замков и настройку оборудования. Речь идет о парковках у Кванта, на Обороны и других улицах. Часть оборудования вышла из строя из-за санкций, но теперь систему планируют возобновить. Об этом сообщает НГС-24. В Минусинске 15 августа пройдет традиционный фестиваль «День минусинского помидора». Гостей ждут ярмарки, мастер-классы, концерты и народные гуляния. Главное событие – конкурс «Минусинский чемпион за самый крупный томат». В прошлом году помидор-победитель весом 2 килограмма 820 граммов стал самым большим в России. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 82.37, евро 95.18. Наталья Мальцева, служба информации.
7: Климат-контроль
8: на 96.2 FM.

0: И теперь поговорим о погоде. Сегодня в среду, 12 августа, в городе переменно облачно, днем плюс 28, скорость ветра с порывами до 3 метров в секунду.
1: Новая музыка в секретной фанатике.
2: Красно.

0: Красноярске 8:59.
1: Реклама.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн.
1: 9:04 в Красноярске. Доброе всем утро. В эфире Юлия Майнгард.
3: Сева Бельмасов. Завтрак чемпионов продолжается вместе
1: с Анастасией Новиковой. Значит, Анастасия к нам пришла по поводу того, что совсем скоро пройдет семейный фестиваль экологичной жизни «Экологика». Ну вот о чем мы, собственно, сейчас и будем разговаривать. Настя, доброе утро еще раз вам.
4: Всем доброе утро.
1: Ну, давайте немножечко погрузим наших слушателей вообще в то, что же это за фестиваль, какую роль вы там исполняете?
4: Ну, на самом деле, это семейный праздник будет, это будет доброе такое мероприятие, экологичное, в парке Троя. Пройдет оно в воскресенье с 12 часов до 4 часов дня. И, на самом деле, про экологию сейчас много говорят, очень много бывает негативного, сложного. Но мы хотим, во-первых, показать это на практике, как это работать в сфере экологии. Для меня это постоянная работа. Ну и в то же время привлечь сюда семьи, привлечь сюда детей и осветить четыре разные аспекта, которые у нас существуют в окружающей среде. Это воздух, вода, земля и люди, человек.
1: Ну, давайте про каждый аспект немножко поговорим. Ну, вот что касается там людей, вот начнем с них. Мне кажется, здесь, наверное, будете говорить про какой-то раздельный мусор и так далее, да? Я правильно мыслю?
4: Да, совершенно верно.
1: Про то, как сортировать?
4: Будет очень много площадок, будут и интерактивные площадки, и такие теоретические площадки. Uh-huh. Площадки встреч, площадки общения, дискуссии будут, встречи с разными людьми, уважаемыми в сфере экологии. Из Москвы приедет депутат Государственной Думы по экологическим вопросам Григорий Арапов. Uh-huh. Будет отвечать на неудобные вопросы. Скорее всего, из Норильска приедет тоже депутат будущий, эколог Наталья Кармановская.
1: Там ее работы, наверное, много в Норильске.
4: Да, и я думаю, что они могут своим опытом поделиться, их будет очень полезно послушать. Но не только, это не будет такое, значит, заседание формальное, нет. Это будет все очень удобно, под открытым небом. А это будет хороший, полезный разговор. Ну и правильно вы сказали и отметили про раздельный сбор. Конечно, будут площадки, которые наш экологический центр «Круговорот» установит. Мы прямо там, в парке, будем принимать мусор, отходы, вторичное сырье на переработку. Мы будем ждать красноярцев, которые могут из дома принести свои пластиковые отходы, бутылки, бумажки.
3: Батарейки.
4: Батарейки.
3: Вот же.
4: Да, стекло, алюминиевые банки, жестяные и даже ненужную одежду. Все это у нас будет в специальных секциях. Мы поможем сориентироваться, заботливо и бережно примем все и передадим на переработку.
3: Вот знаешь, тот самый момент, когда вот можно гардероб перебрать, да?
1: Наконец-то, да?
3: Да, и вот наконец-таки куда-то отдать правильное, в правильное русло. Тем более, что, кстати, вот Анастасия пришла, друзья, кто на трансляции, видите, в роскошном бомпере просто вообще. Я сразу же думаю, откуда же, говорит, что сделано это из вторичного сырья и сделано роскошно. Мне очень нравится.
1: Ну да, на самом деле очень стильно, поэтому мы понимаем, что вещи можно не просто выбросить, их можно отдать, их можно, собственно, вот как вы говорите, там, каким-то образом разделить и потом дать им вторую жизнь. И вот что касается раздельного мусора, у меня есть такая история, связанная с моим местом обитания, что называется. Нам буквально год назад поставили контейнер для пластика. Ну, как вы понимаете, в контейнере в этом было все. И пластик, и другие отходы. И люди вроде одни стараются, а другие в этот же контейнер идут и выбрасывают, абсолютно не задумываясь. Вот я думаю, что такими мероприятиями, на самом деле, мы наших горожан будем немножко направлять в более правильное русло.
3: Но это же поведение привычки, правильно, Юль? Вообще, в принципе,
1: да.
3: Как себе нужно выработать эту привычку и какие качества могут влиять, в принципе, на эту историю, да?
1: Но
3: то
1: вот
3: есть
1: вы
3: качество
1: научите
3: жизни города.
1: Да, вы научите людей на этом фестивале вообще как-нибудь, вы говорите про эти четыре стихии, как-то взаимодействовать со всем этим так, чтобы нашей земле и нашей окружающей среде было хорошо. Ну и нам, соответственно,
4: да,
1: тоже.
4: Да, конечно, конечно. И с точки зрения раздельного сбора, и с точки зрения повторного использования у нас там будет своп, это обмен одежды, можно ненужное принести, взять что-то нужное, буккроссинг, это движение такое, когда книги,
1: да,
4: обмен происходит, специальная будет полка, и принести можно будет и взять. Ну и также с точки зрения земли, выращивание микрозелени, очень много интерактивных площадок, связанных с водой, это рисование на воде. А с точки зрения воздуха, это такие как исследования, замеры воздуха со специальным оборудованием. То есть и на практике, и в теории можно получить много знаний, которые потом в жизни пригодятся в рамках
1: Ну, вы вот сказали, что, да, фестиваль построен вокруг четырех стихий, основной стали люди. Почему вот именно они? Потому что, наверное, ну, я предполагаю, люди наносят больший урон этой планете, да?
4: Да, потому что мы живем, да, на планете, мы несем ответственность тут за все происходящее, и даже в рамках нашего города мы можем спрашивать только себя. Есть какие-то мелочи, такие как ежедневные привычки, когда ты чистишь зубы, выключай воду. Чтобы она просто так не тратилась. Когда ты уходишь из дома, отключай электричество, все лампочки, электроприборы. И вроде бы мелочь, но это все складывается в цепочку последовательностей, которая отражается на окружающей среде.
3: Недавно узнал то, что в Англии вообще, в принципе, моют посуду по особенному образу. То есть они там намыливают ее и оставляют. После этого не прополоскав еще раз.
1: А оставляют для кого? Чтобы кто-то пришел другой прополоскал?
3: Нет, нет, нет, в смысле, просто оставляют, это высыхает все вместе с мыльным раствором, да.
1: Ну, это уже, конечно,
3: интересно. Экономят воду.
1: Да. Анастасия, мы обязательно еще продолжим разговор про фестиваль, про то, какие площадки, что нас вообще ожидает. Сделаем это после небольшой паузы.

0: рекламу.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
6: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
7: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
8: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
9: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
10: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите Сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
12: Из Красноярска.
13: Для Красноярска.
14: 9.14 в Красноярске. Мы продолжаем разговор с Анастасией Новиковой, организатором фестиваля «Экологика». Анастасия, вот мы уже поговорили, собственно, про суть, про концепцию, главную идею. Давайте теперь более детально. Вообще, что предполагается на фестивале? Что для взрослых будет, что для детей?
15: Всем еще раз доброе утро. На фестивале будет очень много интерактивных площадок, игровых таких. Будут форматы мастер-классов. Каждый участник по предварительной регистрации может получить шопер, сделать его роспись красками. Шопер, на самом деле, это сумка, которая заменяет нам пластиковые пакеты. Одноразовые, да, с которыми надо сходить за покупками. И на самом деле экономика нам уже давно намекает и диктует о том, что пластиковые пакеты это не просто даже мусор, это уже и дорого стоит. Вы знаете, сколько он стоит? По 10
14: рублей. Около 10 рублей, да,
15: да. Да, вот так ходи, покупай каждый день.
16: Это пакет с пакетами, это получается уже копилка какая-то. Ну, не все, не надо ее больше копить.
14: У меня огромная, если честно, дома.
15: Да, нет, но в этом конкурсе победитель я. У меня в экоцентре «Круговорот» есть биг с пакетами. То есть биг — это метр на метр на метр, очень большая сумка. Плотно утрамбованная. Так что не соревнуйтесь со мной в этом конкурсе.
16: Ну, а что интересного вы подготовили для детей, для юных наших жителей города?
15: У нас будет из интересного такое, любят очень эмбру, это красками.
14: Рисование, да, на воде, да.
15: Рисование на воде, потому что, как я уже рассказывала, стихии определенные мы хотим отразить. И будет, например, по изучению воздуха и запахов, это будет отражать стихию воздуха. Для ребят они могут определить себя и немного как почувствовать такими учеными.
14: Вот. А потом такой ребенок выходит на улицу, в красноярские реалии попадает и такой... Сколько у нас сегодня показателей? Я не знаю, там как называется, в чем измеряют, но...
16: Но ТЭЦ-2 пока не работает хорошо, отдыхаем.
14: Это пока. А вообще, со скольки лет детям можно туда приходить на мероприятие?
15: Ой, это 0+, поэтому можно будет добрать родителям всех имеющихся детей. Это открытое пространство, это парковая зона. Мы очень рассчитываем на хорошую погоду. И поэтому, я думаю, всем будет приятно и комфортно.
14: Ну, уже поняли, что что-то направлено практики можно там своими руками попробовать. Элементарно, да. Вот эта роспись на воде. У меня просто дома есть у ребенка целый набор. И это такая залипательная штука. Вот хочется расслабиться, немножко улететь мыслями. Вот Эмбру, это прям, да, спасение.
16: Анастасия, а я вот, знаете, вот не могу себе отказать вот на таких фестивалях в покупках. Может быть, какой-то магазин, Зош-маркет, что-то из подобного будет?
15: Да, да, совершенно верно, вы правильно мысль. Мне подсказали, будет Зош-маркет, и это про товары, про продукты полезные, с полезной упаковкой. А, к слову, вот организаторы серьезную ведут работу в направлении вообще этой темы, направление питания правильного в школах, детского питания. И такая у ребят, у организаторов серьезная партийная работа, очень много полезных дискуссий они проводят, чтобы меньше сахара, меньше скрытого сахара. Все это делают бесплатно, доносят это как эко-просвещение и такой полезный образ жизни. Поэтому обязательно приходите с этой работой, надо всем знакомиться.
14: Ну и давайте в завершении. Вот от вас рекомендация, как от человека непосредственно связанного с экологией, есть ли какой-то вот такой большой шаг, который наши жители уже сейчас могут сделать к экологичному образу жизни. С чего нужно начать?
15: У меня есть предложение приходить всем в воскресенье в 12 часов дня в парк Трою на фестиваль «Экологика». И это будет ваш такой большой первый шаг. Он будет легкий, он будет приятный в знакомстве с экологией. В игровом и теоретическом и практическом формате вы увидите, что такое раздельный сбор, что такое разные направления в сфере экологии, про переработку все узнаете. Можно будет пообщаться с умными и интересными людьми, задать свои вопросы, решить свои проблемы определенные. Я думаю, что это будет интересно, полезно, и после этого у очень многих людей жизнь изменится в лучшую сторону.
14: Анастасия, говорим вам огромное спасибо. Мы знаем, что такое организовывать фестивали, что это большое и сложное дело, и когда откликается народ, собственно, на ваше предложение, это, наверное, максимально приятное чувство для организатора. Поэтому мы желаем, чтобы как можно больше жителей нашего города побывали на фестивале, но и вели более осознанный образ жизни. Вам огромное спасибо. Ждем в гости.
15: И вам спасибо. Всем пока и до встречи.
16: До встречи.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани линзы от Алео. Алео бани Сибири. 258-2080.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 Вт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
9: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
10: О, а это что за кнопка?
11: А сколько он ест?
10: А он точно самый безопасный?
11: Он и это может?
12: Да ну, не верю.
9: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
13: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
9: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
13: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
14: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: О, арт-бетон. Город Красноярск. ОКРН 123-243-76-96.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 9:28 в Красноярске. Давайте проверим дорожную ситуацию. От Яндекса 3 балла по-прежнему.
2: Действительно, все так. И есть у нас затруднения на правом берегу по улице Симафорная, на пересечении с улицей... Да нет, не на пересечении. Под Мичуринским мостом здесь собирается какая-то пробка. А ей ДТП, которое произошло на съезде на Мичурина, в том числе в сторону Октябрьского моста. Здесь у нас собирается такая какая-то история не очень приятная, которая превратится тоже в пробку. Перемещаемся на левый.
1: Да, на левом берегу очень серьезное затруднение на Брянской. Если мы съезжаем с Туриковского кольца на Брянскую и будем тянуться до следующего кольца в огромной пробке. В чем причина, непонятно, возможно, где-то ДТП. Если вы знаете чуть больше, то напишите нам в группу ВК Радио Красноярск ФМ. Вторая Брянская на спуске к кольцу тоже притормаживает. Съезд Николаевского моста на Гаденко сейчас ограничен. И Лесопарковая немножко, но все-таки тормозит от кольца в сторону Свободного проспекта.
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: 9.35 в Красноярске.
1: 9.35 в Красноярске.
0: Я опередила.
1: Ты быстрее, молодец. А может быть, ты еще и в Японию быстрее меня съездишь за самыми вкусными гамбургерами?
0: Это точно нет.
1: Нет? Ну ладно. Там сейчас открылась небольшая бургерная. Место было вполне обычным, но котлеты в бургерах там были, ну, как говорят критики, мое почтение, знаешь, вот так вот. Мой реверанс этим котлетам. В общем-то, их описывали как невероятно нежные, мягкие, называли вообще прорывом в кулинарии. И тысячи людей туда прям начали идти. Повар, кстати, едва и успевал готовить на всех. И, в общем-то, знаешь, вот как тот самый Спанч Боб из мультика, да, вот никому не рассказывал свой секрет. Что же в котлетах? Что же?
0: Слушай, так вот, KFC же тоже не рассказывает до сих пор рецепт этих крылышек, этого маринада. Никто не знает.
1: Вот, а он рассказал. И интересно, что вообще мастер рассказал это на интервью. Ага. Он сказал сначала то, что я вообще не повар, оказывается. Я дальнобойщик. Был дальнобойщиком, работал. Потом увидел объявление о том, что вот требуется повар, и пришел туда, в общем-то, на работу. И для того, чтобы его взяли на работу, он, в общем-то, с ИИ, с искусственным интеллектом, придумал какой-то рецепт котлет, да. И, в общем-то, ИИ посоветовал ему добавлять в каждый фарш для мягкости сыр тофу. А японцы, они обожают этот сыр.
0: Да.
1: Вот, и, в общем-то, все нормы чистоты соблюдены на кухне. Все классно, все здорово. Но начали его отменять. Сказали: ах, ты что это, тебе он не приснился, этот рецепт? Нет. Значит, все, не ходи на работу.
0: Слушай, ну то есть была ситуация. Повар спрашивает повара, да?
1: Да, какова твоя профессия? А моя профессия — дальнобойщик, он отвечает. Но, в общем-то, сейчас в соцсетях его начинают защищать и говорят о том, что, значит, так должно было случиться, и котлеты-то действительно вкусные.
0: Да, мне кажется, вообще, это тот человек, знаешь, он сейчас оправдывается. Вот ситуация стара как мир. Ты приходишь там в гости, допустим, спрашиваешь: блин, что за рецепт? И меня бесит, когда тебе говорят: да, все на глаз. Вот все, что было, все на глаз положили.
1: Вот я же про это и говорю. На глаз не надо ложить. Вы лучше вспомните японскую народную мудрость. Нормально делай, нормально будет.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на навигатор 124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.

0: Джоба, дорогие! Два грузинских дома, Дзе и Дзейми, приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
1: Зарядись энергией с Жили Сити Рей. Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. Жили Сити Рей. Энергия города. Официальный дилер Жили в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 9:47 в Красноярске. Доброе всем утро.
1: Доброе всем утро.
0: Юлия Майнгард.
1: Сева Бельмас.
0: А что такое? Почему у тебя грусть какая-то в голове?
1: В голове у меня грусть из-за того, что я голодный.
0: Давайте сейчас назад отмотаем. А что такое? Почему у тебя такая грусть в голосе?
1: А уже и нету. Уже и потеряли эту грусть.
0: Ой, ребята, короче, большинство россиян говорят, мы стали меньше встречаться с друзьями офлайн. В 2026 году какой-то вообще сдвиг происходит к автоматизированному обществу. Вот именно таким его сейчас называют. И нет тренда, как раньше, вот там, собираться с друзьями в выходные дни. Люди сейчас легко заводят новые. Эти новые, они такие мимолетные, которые, собственно, потом меняются, как мы понимаем. Почему так? Да, вообще все абсолютно понятно. Во-первых, меньше времени хватает сейчас на какие-то вот такие личные встречи с друзьями. Люди описывают свою жизнь как более насыщенную в плане там работы, ну, какие-то, я не знаю, может быть, там бытовые задачи есть. А кто-то говорит о том, что да мы уже не можем. Вот я отношусь к тем людям, которые... я не люблю вот эти вот все шумные компании. Да, у меня работа с этим связана, и, возможно, поэтому мне так... хватает всего этого, что приходить еще на какую-то тусовку с друзьями, у меня просто нет ресурса внутреннего. И так, знаешь, классно, что все мои подруги, они подобрались по моему образу и подобию, и так примерно раз в месяц у нас происходят встречи, а может быть и редко, и никто ни от чего не страдает.
1: Ну это хорошо, хотя бы у вас такие встречи происходят. У меня бывает так, что мы там... историями обменяемся, и все. И, в принципе, это
0: подожди,
1: заканчивается.
0: Подожди, ну, и, знаешь, вот огонечки тоже, да? Поставили
1: огонечки
0: друг другу.
1: Тоже.
0: Что, уже пообщались?
1: Я вот, мне огонечек ставят, я месяц могу еще человека другом считать.
0: А, слушай, а если сегодня немножечко порушить эту систему и пригласить свою, ну, подружку или своего друга во вкусную точку?
1: Да... Давай.
0: Ну, мне кажется, тебе скажешь спасибо.
1: Давай.
0: Сева, я тебя приглашаю.
1: Все,
0: и у меня
1: я
0: для
1: иду.
0: Тебя информация на правах рекламы.
1: Что будем есть?
0: Я приглашаю тебя на пирожок с кофе.
1: Ой-ой-ой.
0: Я знаю, что ты любишь, кстати, мороженку.
1: Я
0: люблю пирожок лесные ягоды. Это вообще прям мой топ во вкусная точка. А там вот сочная начинка из лесных ягод с крем-чизом. А и вот для тебя, пожалуйста, холодное мороженое Ice Deluxe карамель маршмеллоу.
1: Это мое любимое.
0: И натуральное цельное молоко, я же знала. Там и густой карамельный топпинг, там и маршмеллоу, который ты обожаешь. Ну, поэтому вот все, можно добавлять по своему вкусу.
1: Так, ну мы с тобой, значит, едем либо на Перенсона 4, либо на Красраб 195, либо на Молокова 43, кстати.
0: Ну и Сева, ты много не потратишься, да, я тебя пригласила, а ты платишь. Пирожок стоит от 102 рублей, мороженое от 179. Подробности и актуальные предложения получайте в приложении «Вкусная точка». 6+, ООО «Система ПБО», город Москва. УГРН 102-770-025-17-54.
2: Красноярск FM.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Госрегулирование тарифов в общественном транспорте в регионах предлагает Минтранс. Об этом сказал министр транспорта Никитин на заседании Президиума Госсовета. Также глава ведомства рассказал Владимиру Путину о создании в регионах гарантирующих перевозчиков и перевозок по запросу в населенных пунктах, где автобусов нет или рейсы слишком редкие, пишет РИА Новости. По вторникам и пятницам красноярские электрички будут ходить по измененному расписанию. До 25 августа часть пригородных поездов будет следовать по сокращенным маршрутам. Некоторые электрички отправятся раньше или позже обычного, а отдельный рейс временно отменят. Изменения затронут 17 поездов и связаны с капитальным ремонтом путей на участке Зеледеева-Кача. Пассажирам рекомендуют проверять расписание перед поездкой. Об этом пишут Горновости. Издательства приостанавливают поставки книг на маркетплейсы после атак беспилотников. Возможность продавать продукцию через собственные сайты и книжные магазины. А крупные издательства переходят на отправку заказов со своих складов, сообщает Коммерсант со ссылкой на источники. Участники рынка считают, что из-за ситуации оборот онлайн-продаж книг по итогам года может снизиться от 5 до 13%, а рост расходов также может привести к повышению цен, сравняв их с расценками розницы. Красноярка Анна Джейн вновь стала самым издаваемым автором в России. За первую половину 2026 года напечатано более 1 миллиона экземпляров ее книг. Она удерживает лидерство четвертый год подряд, обгоняя даже классиков. Настоящее имя писательницы – Анна Потапкина. Она начала публиковаться в интернете, а с 2014 года ее романы выходят в печатном виде. Анна Джейн ушла из жизни в 23-м году в возрасте 34 лет, но ее популярность продолжает расти. Экранизация одного из ее романов собрала в прокате более 900 миллионов рублей. Об этом пишет «Проспект Мира». Красноярцам предлагают необычным способом помочь животным из приютов. 13 августа в Татышев парке пройдет благотворительный забег «Нам не фиолетово». Вместо стартового взноса участникам предлагают принести корм, медикаменты или другие необходимые вещи для животных из приютов. На выбор будут три дистанции. 1 километр для новичков и семейных команд, 3 километра для легкого бега или ходьбы и 5 километров для более подготовленных участников. Старт в 19 часов у триатлон-центра на восточной стороне острова Татышев. Обязательная деталь – одежда или аксессуар фиолетового цвета. Возрастное ограничение 14+. Об этом пишут Горновости. И о валюте. Доллар 82.37, евро 95.18. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Лето, лето. Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
4: Сейчас в Красноярске плюс 20 градусов. Сегодня в среду ожидается переменная облачность. Дневная температура плюс 28.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Красноярске 10 утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске 10:03. Доброе утро. Новый музыкальный час уже на старте. Здесь Юля Майнгарс.
1: Здесь Сео Бельмасов.
0: И ты знаешь, вот у меня есть кое-что интересное про наш город, точнее, про наших жителей, которые иногда такие, ну, с изюминкой я их называю. В общем, один красноярец прыгнул с парашютом с крыши 23-этажки. На Шахтеров она находится.
1: Молодец, что не без парашюта.
0: Да, это молодец. Он еще и каску надел. Вот за это прям огромный респект. Я не знаю, за что еще.
1: Чтобы не оштрафовали гаишники за превышение.
0: Ну, там не соблюдал, значит, что там, парашютистам, что надо, шлем, какое-то обмундирование обязательное, да, я
1: ну,
0: так
1: понимаю? Да, да. Ну, короче, тапочки какие-нибудь.
0: Тапочки? Тапочки, мне кажется, улетят вернее его. Короче, он соблюдал абсолютно все нормы, но вот я не знаю, насколько законно прыгать с 23-го этажа.
1: Незаконно это нифига.
0: Это экстремал Алексей, он говорит, приземлился благополучно на газоне возле парковки рядом с Юка-парком, и видео он выложил в социальные сети.
1: А ты знаешь, что на самом деле-то случилось? Вот будем честны, это же вот многоэтажка. Ну. Скорее всего, там один лифт. И то занят под переезд. Вот кто-нибудь переезжает, знаешь, там вот и все. И стоит он, стоит, и
0: а
1: ждет,
0: и ждет. А тут как раз вот с собой парашют.
1: Парашют был с собой.
0: И каска с собой,
1: ну,
0: да.
1: Вот но... быстренько раз и аккуратненько на парковку.
0: Ну, конечно, в принципе, да. Ребят, не повторяйте, пожалуйста.
1: Нет.
0: Да.
1: Ну, даже, кстати, в день ВВС.
0: Так, в день ВДВ, помнишь, был тоже случай, когда мужчина, по-моему, с 9-го этажа тоже спрыгнул с парашютом. Mm-hmm. И он тоже успешно приземлился.
1: Вот.
0: И ты знаешь, я сейчас начинаю отматывать назад и вспоминать. Мне мой ребенок недавно задал вопрос. А можно ли прыгнуть с парашютом из окна?
1: Нельзя.
0: Я думаю, что-то там какой-то сговор у нас есть, что-то какая-то коалиция, о которой я не знаю. А, ребят, да, поэтому, ну, короче, вот такие экстремалы существуют, но как бы вы там немножко подальше от них держитесь, ну, мало ли что. А лучше держитесь... Ну, во-первых, нашего курса, ну и для вас информация на правах рекламы, если вы сейчас едете и задумываетесь о перекусе. Во-первых, знать, что это нормально и перекусывать нужно. А во-вторых, баловать себя какими-нибудь вкусными штуками, это тоже прекрасно. Как минимум вкусно, но и настроение тоже повышает. Для вас рекламная информация. Во вкусной точке появились классные новинки для вот такого небольшого перерыва. Допустим, пирожок, лесные ягоды, крем-чиз, там хрустящее тесто. И что самое важное, вот та самая сочная начинка из лесных ягод с нежным крем-чизом.
1: А если хочется чего-то холодного, берите мороженое Айс Делюкс карамель маршмеллоу. Натуральное цельное мороженое, густой карамельный топинг и яркий голубые и розовый маршмеллоу. Ну, можно добавлять по своему вкусу. Заезжайте на Партизана, Железняка, на Перенсона 4, Красраб 195, Молокова 43. В общем-то, подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». 6 плюс ООО, система ПБО, город Москва, УГРН 102. 770 025 17 54.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
3: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне купи зоту.
2: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
3: Да я и так думаю про зоту.
2: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
7: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
8: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
9: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
10: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
11: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Юль, ну, между прочим, поглаживание рук партнера могут укреплять отношения, улучшать настроение и усиливать чувство близости, выяснили ученые. В эксперименте участвовали 55 пар. Сначала им показывали негативные изображения, не знаю чего, может быть, корзина на ВБ пустая. Ну вот, а один из партнеров медленно и мягко гладил внутреннюю сторону вот, предплечья другого партнера. После такого прикосновения показатели настроения улучшались на 40-50%. Причем эффект сохранялся даже во время ссоры или плохого настроения. Прикосновение постороннего человека такого результата не давало.
1: Ну, есть... я как супер тактильный человек могу подтвердить, что да, мне надо постоянно трогать, щупать. Ну, не чужих людей, только своего партнера. Кстати, я не очень люблю, когда другие люди, ну пусть даже знакомые, подходят к тебе чересчур близко, начинают тебя трогать во время разговора. Вот. Такое я не приветствую.
0: Не нравится.
1: А своего, ну конечно, бусинку вот эту вот, вот затискать.
0: Да. И, в общем-то, ты правильно сказала, ученые это связывают с эффектом тактильным, и, в общем, я уже, видимо, тоже на нервах потрогаю сам себя, с тактильным волокнами в коже, вот, с чем связывают, которые особенно активно реагируют на медленные и мягкие подглаживания. Такие прикосновения помогают снизить стресс, дают чувство безопасности, усиливают эмоциональную близость. Ну, теперь все наши радиослушатели знают, что делать, если где-то накосячили.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
3: ООО «Снайпер», УГРН 117-246-801-9103. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
5: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
6: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформации. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 10:26 в Красноярске. Предлагаю проверить дорожную ситуацию. Сейчас от сервиса Яндекс.Пробки 3 балла. На правом берегу все абсолютно свободно. Что касается левого, немного притормаживает партизана Железняка в районе Кристалл-Арены. Брянская в направлении Кольца и при выезде на вторую Брянскую. Северное шоссе в районе развязки с проспектом Котельникова. Там пробка из-за дорожных работ. Высотная в направлении центра локально, но все-таки притормаживает Лесопарковая от Кольца в сторону Свободного проспекта. В общем, в целом, тройка от Яндекса. Вам прекрасного, счастливого пути.
2: Тетеньки, водители, подумайте про вас, их детисок, и не садитесь пьяными за руль.
0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. А вот согласитесь, на работе иногда требуется там перерыв на кофеек, перерыв на поболтать. Сменить деятельность какую-то. Так вот, ученые выяснили, какие перерывы помогают меньше уставать на работе.
2: Ну, я загибаю пальцы. Первый перерыв.
1: А, я думала, ты сейчас будешь там свои какие-то варианты. Значит, есть вообще у людей, давай начнем с этого, 5 основных стратегий поведения во время рабочего дня. Кто-то устраивает активные перерывы, там ходит по офису, делает разминку, кто-то использует паузы для такого неформального общения, третий в свободные минуты обновляет списки дел, там обдумывает рабочие задачи. Ну, вы меня извините, это не перерыв какой-то.
2: Не смена деятельности, да? Это идеальный работник.
1: Четвертая стратегия – это какие-то короткие перерывы между рабочими задачами, неважно, что ты делаешь. А пятое – это работа практически без отдыха. Слушай, вот это мне нравится больше всего.
2: Нет, подожди, есть еще шестой. Знаешь, вот когда человечек там постоянно такой, ну вот пойду я на табачную паузу, потом еще на одну, потом схожу до кулера, постою, и вот такие вот перерывы.
1: Это, мне кажется, как раз четвертая стратегия, то есть короткие перерывы между рабочими задачами.
2: Нет, ну они занимают большую часть времени, чем работа.
1: А, понятно. Но все-таки короткие перерывы между рабочими задачами является самой оптимальной стратегией отдыха. То есть, когда ты что-то поделал, отдохнул, поделал, отдохнул, у тебя и контроль над рабочим процессом сохраняется, и высокая мотивация тоже присутствует, поэтому имейте в виду, что это абсолютно законно постоянно ходить себе наливать кофе.
2: Поэтому вы не в одере, вы просто правильно распределяете свой рабочий перерыв.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
7: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
8: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
9: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
10: Ну что, что? Шторы, конечно же!
11: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
12: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Без 15.11, Юля, вот ты сегодня рассказывала, как вчера ходила в зоопарк.
1: Да.
0: В Роев ручей. Ты знаешь, что не только в нашем Роевом ручье самые милые белые мишки, но еще и в зоопарке Японии есть новая звезда. Зовут белого медведя Мамота. И он просто обожает дорожные конусы. Разных размеров, разных форм, разных цветов. Но он постоянно надевает их на голову и расхаживает по вольеру. Иногда сразу по несколько штук. То есть вот такая многошляпная история получается у него.
1: Ага. И... Слушай, ну я тебе открою секрет. Ну он гуляет, что у него там вообще совсем не видно ничего, куда идет, да?
0: Да.
1: Наши медведи в зоопарке Роев ручей, у них там тоже стоят конусы. Я не видела, чтобы они их надевали, но они с ними играются. Да. Я вчера, вот там же получается несколько вольеров с белыми медведями, и сделали еще огромный открытый. И я не знаю, почему там живет один медведь. То есть он либо самый старый, что ему вообще самая большая территория досталась при дележке, вот это совместно нажитого имущества. Ну, извините меня, у него там такая кошерная территория, огромнейший бассейн, просто огромный. Представляешь, все это под открытым небом, естественно. И он вчера там так мило болтыхался. Это, знаешь, вроде такой с виду брутальный медведь. А когда он заплывает в воду, и вот в воде ты как бы видишь очертания его тела, которые немножечко уменьшены и как будто бы расширены, это, ну, выглядит, да, максимально, конечно, забавно.
0: Но он, возможно, он на этапе котлована взял еще вот это вот место.
1: Может быть, может быть. И еще, скорее всего, на мать записал, чтобы супруге не досталось, да? Ну, моя жизнь на моя жизненном.
2: Завтрак чемпионов!

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. ФАС выявила признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае. В Саиногорске три заправки – «Экстра», «Регион-19» и «Роснефтепродукт» с середины июля синхронно меняли цены на топливо. Аналогичная ситуация с мая наблюдается в Черногорске на АЗС СТК. Кроме того, в Алтайском районе Хакасии две компании продавали АИ-92 по завышенной цене. Красноярская УФАС также выявила сговор между компанией «Старт» и индивидуальным предпринимателем, работающим под брендом «Газпромнефть». Они поддерживали одинаковые цены на все виды топлива. Дела возбуждены по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Об этом пишет «Борус». В России продолжает расти число обращений женщин из-за домашнего насилия, а случаи становятся все опаснее. За первое полугодие 2026 года количество звонков на телефон доверия выросло на 52%. Впервые на первое место вышло физическое насилие. О нем сообщили 81% обратившихся. Также выросла доля случаев, когда агрессор применяет насилие к детям с 16 до 28%. Это пишут «Осторожно новости». В СНТ «Родничок» в деревне Кузнецово при проведении земляных работ на улице 4-я Дачная был обнаружен подозрительный металлический предмет. Хозяин участка сразу обратился в экстренные службы. Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находку как 37-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Снаряд был вывезен

0: безопасное место и уничтожен на полигоне. Жертв и разрушений нет. Об этом пишет Борус. На набережной в районе Дубровинского 112 перекрыт участок для ремонта дождеприемного колодца. Пешеходы и велосипедисты уже протоптали тропу на газоне. Работу планируют завершить до конца недели, пишет «Проспект Мира». Сбер отменил комиссии за переводы близким и оплату ЖКХ. В банке выяснили, что почти треть переводов связана с семьей, а около 20% – это взаимовыручка между друзьями. Самым популярным сообщением при переводах стало слово «спасибо», а признания в любви встречались около 3 миллиона раз. Об этом пишут новости ТВК. И о валюте. Доллар 82.37, евро 95.18. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Золотятся помаленьку облака.
2: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: В Красноярске сейчас плюс 22 градуса и солнечно. Сегодня днем температура поднимется до плюс 28.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск-ФМ.

0: Красноярске 11.01.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск-ФМ.

0: 11 часов 3 минуты в Красноярске. Новый музыкальный час с треками из проекта «Высший пилотаж» здесь, на своем старте. Мы тоже здесь. Сева Бельмасов.
1: Юлия Майнгард.
0: И недавно к нам же в Красноярск приезжал Владимир Владимирович Путин.
1: Да.
0: И мы понимаем, сколько плюсов в этот день конкретно было. Ну, давайте, минусы...
1: Ну что,
0: огромный
1: пробки?
0: Минус — это пробки, да. Вот. А большой жирный плюс — это присутствие бензина по сниженной стоимости.
1: То есть смотри, пробки — это же вот получается как баланс в жизни. Они вот переместились с заправок на просто дороги.
0: Да, возможно так. Ну, то есть, чтобы как бы нам жизнь все-таки в этом не казалась.
1: Да.
0: Короче, Владимир Путин приехал в Новосибирск. И, конечно же, там тоже такая же ситуация прекрасная с бензином произошла. Новосибирцы говорят, ну, просто великолепно в городе стало все в этот день. И Путин даже во время визита остановил свой кортеж и вышел к толпе, которая ожидала его у дороги. Представляешь?
1: Ничего себе.
0: Это произошло все в Первомайском районе. Ну, ты частенько, да, свои занимательные истории про Новосибирск рассказывает, поэтому...
1: А я где был в этот момент-то?
0: Ну, ты был здесь.
1: Здесь я был.
0: Вчера, все. Да, ну, все нормально. Короче, его там ждала группа людей, в том числе там было очень много детей и подростков.
1: Mm-hmm. А,
0: как пишут новосибирцы, вообще в день визита все было так хорошо в городе, топливо подешевело на 20 с лишним рублей.
1: Ой.
0: На заправках с самыми высокими ценами просто отключали табло, продажи приостанавливали.
1: Mm-hmm.
0: Ну, короче, пускали пыль в глаза. Но то, что президент там подошел к детям, все дела, мне кажется, это, ну, как бы, как минимум для них какой-то, может быть, даже знак. Ты в знаки веришь?
1: Я верю. Мне кажется, вот у кого-то из них был еще один футбольный мяч.
0: А, то есть они подумали, отобьет в этот раз или нет. А у него и здесь, понимаешь, получилось. Ну, как бы что говорить.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.
4: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
2: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
5: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
6: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
7: Про здоровье.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
13: на Красноярск ФМ.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: В Красноярске 11 часов и 15 минут. Доброе всем утро. Мы сейчас говорим об афише событий на сегодняшний вечер и предстоящие дни. Рекомендую, вот я лично туда отправляюсь и вам тоже советую сходить на сказки народов Красноярского края с оркестром. Сегодня в амфитеатре парка Покровский на Караульной горе в 8 вечера пройдут сказки в сопровождении оркестра. В программе русские, чувашские, армянские, якутские, ингушские, башкирские сказки на русском языке, которые, между прочим, прочитают актеры, профессиональные актеры театров, как я уже сказала, под аккомпанемент оркестра. Кстати, а самые внимательные слушатели получат книжки сказок разных народов в рамках викторины. Поэтому берите с собой, возможно, плед, устраивайте пикник и проводите время хорошо. Вход, кстати, абсолютно свободный. Что касается еще сегодняшнего дня, так можно сходить на Jazz Jam Session в Kitchen Lab. Каждую среду это мероприятие. Бронируйте стол и слушайте джаз, наслаждайтесь с 8 вечера, 18+, возрастное ограничение. Ну и прикольное событие планируется уже с завтрашнего дня по 16 августа включительно. В музее-усадьбе Юдина и в Краеведческом музее празднуют День археолога. Поэтому пройдут занятия, экскурсии по археологии. Кстати, в Юдинге для детей они будут стоить всего лишь 100 рублей. В общем, такая, знаете, просветительская, научно-популярная работа наших маленьких детей ожидает. Ну, кстати, и взрослым туда тоже можно попасть. Звоните в музей краеведческий, звоните в Юдинку, ну и проводите время классно, образовывайтесь. Тур по барам. Слушайте, после музея, да, великолепно, но как есть, можно сегодня с 19:30 устроить такой, знаете, формат. 4 бара в центре города. В каждом приветственный напиток, общение, викторины. И вам рассказывают истории заведений и города. Бары разные в зависимости от дня. Ну вот вы можете зайти на сайт Афиша24, найти это мероприятие и зарегистрироваться на удобное время. Поэтому, ребят, наслаждайтесь. Лето пока еще в самом разгаре. Что будет дальше, мы не знаем, но верим только в лучшее.
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
6: Высший пилотаж.
7: Акт

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: В Красноярске 11.24. От Яндекса «Тройка» мы проверяем дорожную ситуацию. Она немножко ухудшилась, только на левом берегу. Здесь тормозит съезд Николаевского моста Нагоденко. При повороте с Гусарова на Высотной пробка тоже имеется. Северное шоссе в районе развязки с проспектом Котельникова. Немножко постоим с вами на Партизана-Железняка в районе ТРЦ «Июнь». Так, обновила карту, еще смотрю, вылезли два ДТП на 9 мая. Если двигаться со стороны Енисейского тракта, вот одно при пересечении с Комсомольским проспектом, другое практически при пересечении с Водопьянова. Поэтому небольшой поток машин, скопившихся, там мы тоже наблюдаем.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
3: Высший пилотаж.
4: 60 минут, 7 дней в неделю.
3: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск ФМ.
3: Юль, ну сегодня обсуждали Аргентину, да, то, что там сейчас строят ранчо гигантское для айтишников.
1: Ну, на случай апокалипсиса, да, вот. Да.
3: А еще в Аргентине есть такой ледник под названием Мартиаль, и он превратился в багрово-красный. Каким образом? С помощью фаеров и лыжников, которые проехались с этими фаерами в руках. Да, экстремалы проводят спуск с вершины ежегодно, чтобы отдать дань уважения всем альпинистам и другим смелым людям, которые занимаются покорением гор. И это выглядело невероятно красиво. Еще и в ночи он, знаешь, такой превратился, как будто бы...
1: Все загорелось.
3: Да, как будто бы очень странные дела. Смотрела, нет?
1: Да, смотрела.
3: Там как будто сейчас кто-то вылезет из-под изнанки вот этой вот. Но получилось достаточно эффектно. Что же сказать? Может быть, и у нас можно в Бобровом лагу такое произвести?
1: Слушай, у нас, мне кажется, в Бобровом лагу, когда происходит горнолыжник, ну, как бы, может быть, не настолько это все вот масштабно, как здесь показано. Но извини меня, ты когда-нибудь вообще смотрел горнолыжник?
3: Да я смотрел, конечно.
1: Но мне кажется, там вот максимальный эффект. То есть одно дело ехать с факелом, другое дело ехать на лыжах летом в костюме и прям в воду. Ну, то есть вот. Это как бы надо прям определенный уровень...
3: Смелости
1: иметь, как минимум.
3: И определенный уровень страховки жизни.
1: А мне кажется, вот эти люди, которые этим занимаются, они такие, поехали, погнали, все.
3: Погнали, нормально. Есть страховка от клеща.
4: Завтрак чемпионов.
5: Высший пилотаж.

0: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: 18.45. Ульяновский, 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
3: Юль, ну я довольный и счастливый, как собака-улыбака. Знаешь, вот сегодня.
1: А в чем причина?
3: Да в том, что вот хороший день, замечательнейшая коллега. И, в принципе, все благоволит для того, чтобы он продолжался так же отлично.
1: Как хорошо ты льешь в уши, хочется сказать. Давай это реальную вернусь. Причину.
3: Ну, да что, реальная причина в этом и есть. Ну ладно, завтра еще хотел на дачу съездить. А, исследования, кстати, показали, что собаки, они действительно улыбаки. И они и радуются, когда им люди улыбаются. Это, между прочим, воспринимается как что-то приятное. И даже если улыбается незнакомый человек, понимаешь? Исследования провели над 14 собаками. Они спокойно лежали вот на томографии и смотрели, в общем-то, фотографии с разными эмоциями и людей. При виде счастливых...
1: То но они тоже начинали
3: улыбаться, у них активировалась область мозга, связанная с системой вознаграждения.
1: А
3: для собак это сравнимо с ожиданием вкусной еды или запахом знакомого человека. При этом их мозг хорошо отличает положительные эмоции от отрицательных. Поэтому ученые советуют чаще улыбаться собакам. Для них это небольшая радость.
1: Вообще, мне кажется, собаки — это такие умные животные. Я услышала недавно фразу о том, что кота берут те люди, которые хотят давать любовь, а собаку берут те люди, которые хотят получать любовь. Потому что все-таки от собаки, да, ты эту любовь получишь, там, внимание, поддержку. И мне нравится, знаешь, иногда рилсики какие-нибудь смотрю с домашними животными, с собаками, допустим. Хозяин приходит, садится рядом с большой овчаркой и начинает: ты знаешь, купили они тут себе дачу за 1,5 миллиона. И собака, она тебе кивает, как будто бы реально она с тобой.
3: Ты видела этот мем последний? Вот такая вот фигня собачка.
1: Да, да, да. А все не зря. Почему именно про нее? Потому что эмоций у нее много, как у человека. Ребят, мы надеемся, что на такой эмоциональной ноте вы вместе с нами не то что заканчиваете рабочий день, как мы, ну там не завидуете сильно, но возможно отправляетесь на какой-то небольшой перерыв, потому что мы же сегодня выяснили, что короткие перерывы, как смена деятельности, очень повышают мотивацию и дают вам расслабиться, поэтому не пренебрегайте советом. С вами были Юля Майнгард,
3: Сева Бельмасов.
1: Пока.
3: Пока.
4: Завтрак чемпионов.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Власти Сочи призвали жителей и гостей города воздержаться от поездок на личных автомобилях из-за острого дефицита топлива. На совещании с операторами заправок сообщили о логистических нарушениях в поставках, что привело к введению лимитов. Ранее местные жители жаловались на 12-часовые очереди и многокилометровые пробки на подъездах к ЗС. Власти надеются, что снижение нагрузки позволит быстрее восстановить обычный режим работы. Об этом пишет «Контекст». Под Красноярском на трассе Р-257 Енисей в ДТП погиб мотоциклист. 61-летний водитель «Хонда» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Ситрак». Мужчина погиб на месте, несмотря на застегнутый шлем и экипировку. Об этом пишет НГС-24. Владимир Путин объявил о создании национальной базы генетической информации, объединяющей данные о животных, растениях и микроорганизмах. Хранилище будет ежегодно пополняться. Президент подчеркнул, что доступ к материалам не должен монополизироваться. Напомню, с 1 сентября вступает в силу закон, ограничивающий передачу генетических данных россиян за границу. Об этом пишет «Контекст». В Минпросвещении назвали продолжительность уроков у первоклассников. В первой половине учебного года они не должны превышать 35 минут. Во второй – 40 минут. Со 2 по 11 класс уроки длятся 45 минут. С 1 сентября домашние задания для первоклассников отменены. Об этом пишет «Контекст». Спрей для лечения зависимости от капель изобрели в России. После попадания в нос он превращается в гель и дольше удерживается на слизистой. Сейчас спрей проходит доклинические испытания. В будущем его планируют применять при трудноизлечимых формах ринита и других воспалениях носа и пазух. Об этом пишет «Борус». И о валюте: доллар 82.37, евро 95.18. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какое небо голубое!
5: Какое небо голубое!
6: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
7: Сегодня в среду, 12 августа, в Красноярске ясно. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
7: Привет. Красноярск FM 96.2.
8: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Фестиваль «Сгущенка» – отличный повод выбраться всей семьей на свежий воздух. 22 августа Центр путешественников ждет гостей на базе отдыха «Чайка». Здесь будут интерактивные площадки, мастер-классы, выступления музыкантов, полезные лекции и теплая атмосфера большого туристического праздника. Это день, который объединяет отдых, впечатления и новые знания. Начало в 14:00, вход свободный. Подробности в группе фестиваля во ВКонтакте. 0+.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
6: Надежность и комфорт. Лео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
4: Гамар Джоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
5: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
6: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
7: Водолей – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С Водолеем в вашем доме будет тепло.
8: Найткар.
9: Найткар.
8: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
9: Официально по договору.
8: Подбор и доставка. Свои автовозы.
9: Найткар24.ру.
10: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
10: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
11: Вход свободный. Информационный партнер «Радио Красноярск ФМ».
12: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Ачинском округе закрылась треть заправок. Из 47 действуют только 34. На большинстве АЗС продают лишь 1-2 вида топлива. По словам замглавы Ачинского округа Натальи Григорьевой, сельхозпроизводителям округа на август не хватает 294 тонн солярки и более 16,5 тонн 92-го бензина. Власти решают вопрос о возможности отпуска топлива в тару с заправок КНП. Ситуация, по словам чиновницы, несколько выправилась. Об этом пишет проспект Мира. В Красноярском крае полностью перекрыли участок трассы Р-257 Енисей. Движение в обе стороны перекрыли на 117-м километре. Участок трассы находится между Дивногорском и Балахтой. Водителей просят временно воздержаться от поездок в этом направлении. Дорогу закрыли из-за аварии. Обстоятельства ДТП еще выясняют, рассказали в госавтоинспекции. Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям смягчить требования к малому и среднему бизнесу, пострадавшему от атак беспилотников на логистические центры маркетплейсов. Предлагается реструктуризировать задолженность, отменить штрафы и пени. Бизнесмены полагают, что маркетплейсы заранее готовились к ударам, в том числе финансово. Об этом пишет Борус. Платные парковки в центре Красноярска планируют восстановить. Мэрия готова потратить 15 миллионов рублей на ремонт электронных замков и настройку оборудования. Речь идет о парковках у Кванта, на Обороны и других улицах. Часть оборудования вышла из строя из-за санкций, но теперь систему планируют возобновить. Об этом сообщает НГС-24. В Минусинске 15 августа пройдет традиционный фестиваль «День минусинского помидора». Гостей ждут ярмарки, мастер-классы, концерты и народные гуляния. Главное событие – конкурс «Минусинский чемпион за самый крупный томат». В прошлом году помидор-победитель весом 2 килограмма 820 граммов стал самым большим в России. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 82.37, евро 95.18. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Сегодня в среду, 12 августа, в Красноярске ясно. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM. 90.

0: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
1: И обязательно у Зоты на Предмостной.
2: У Зоты?
1: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
0: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
1: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
3: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
4: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
7: Ну что, что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Ждать баню год?
10: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
11: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
12: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
13: Вход свободный.
14: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
15: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.
4: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. На

0: Humor24.ru.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите детский сад для ребенка? Хоббивиль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хоббивиль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио Красноярск ФМ. Love is the strangest thing. Just when you think.

0: курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Сбербанк отменил комиссии за переводы близким и оплату ЖКХ. В банке выяснили, что почти треть переводов связана с семьей. Люди отправляют деньги родителям и детям. Еще около 20% переводов – это благодарность и взаимовыручка между друзьями. Карта Сбера есть практически у каждого, и мы хотим, чтобы для миллионов семей эти ежедневные финансовые вопросы решались просто и свободно, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. Самым популярным сообщением при переводах оказалось слово «спасибо». Его пользователи написали около 18 миллионов раз. А признания в любви вроде «люблю», «люблю тебя» и «с любовью» встречались около 3 миллионов раз, сообщает ТВК. В российских БАДах для похудения нашли наркотик, пишут «Известия». Речь идет о сильнодействующем веществе сибутрамине, который может вызвать тяжелые нарушения психики и проблемы с сердцем. Препараты продаются под видом продукции американских и европейских брендов.

0: кинотеатром «Луч». Подрядчику предстоит восстановить работоспособность оборудования, починить электронные замки, заменить комплектующие и настроить связь. Напомним, платные парковки с электронными замками начали устанавливать в Красноярске в 2022 году. Некоторые горожане тогда даже начали их ломать. Позже часть оборудования перестала работать из-за санкций против российских банков. Замки простаивали, ржавели и постепенно выходили из строя, пишет НГС-24. Завтра, 13 августа, в городе откроется выставочный проект, посвященный столетию известного сибирского художника. В Центральном и Кировском районах разместят крупноформатные репродукции работ Андрея Поздеева, которые смогут увидеть все желающие. Экспозиции расскажут о людях, вдохновляющих мастера, и о его связи с театральным Красноярском. На каждой конструкции разместят QR-код, по которому можно будет узнать больше о жизни и творчестве Поздеева. Выставка будет работать до 1 октября, пишут Горно. Новости. И о валюте. Доллар 82.37, евро 95.18. Алина Старцева, служба информации.
1: Какое небо голубое!
2: Какое небо голубое!
3: Климат контроль
4: на 96.2 FM.
5: Сегодня в среду, 12 августа, в Красноярске ясно. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
7: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск.

0: Реклама.
1: Найткар.
2: Найткар.
1: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
2: Официально по договору.
1: Подбор и доставка. Свои автовозы.
2: Nightcar24.ru.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

FM, немного полезной информации для тех, кто ищет, как же круто можно провести время. 22 августа фестиваль «Сгущенка» соберет на базе отдыха «Чайка» всех, кому близок активный образ жизни. Центр путешественников подготовил насыщенную программу. Лекции, мастер-классы, интерактивные площадки и общение с представителями туристической сферы Красноярского края. Это возможность узнать больше о путешествиях, найти единомышленников и спланировать новые выезды. Начало в 14:00, вход свободный. Подробности в группе фестиваля во ВКонтакте. 0.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООС «ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
4: Сайт bunker919.ru.
5: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама. Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
2: Успех с теми, кто учится в STEMI.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Вход свободный.
5: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. ЦИК допустили участие «Яблока» в жеребьевке по теле- и радиоэфиру на выборах, сообщил ТАСС, источник в ЦИК Российской Федерации. Такое возможно, если к моменту жеребьевки 18 августа решение суда об отмене регистрации федерального списка партии не вступит в законную силу. Более 4000 человек лишили гражданства России за 3 года, пишет «Лента дня». Как заявил вице-спикер Госдумы Володин, 3000 решений вынесли по итогам судов за уголовные преступления. Остальные – за непостановку на воинский учет и действия, создающие угрозу безопасности страны. При этом 40% постановлений пришлись на последний год. Минпромторг может увеличить пошлины на легковые и легкие шины, которые импортируются в Российскую Федерацию. Решение может быть принято по итогам расследования, которое ведет Евразийская экономическая комиссия. Поводом для расследования стало обращение крупных производителей из России, Беларуси и Казахстана. Предполагается, что конкуренты занижают стоимость своих изделий, что приводит к падению продаж у местных производителей. И в первую очередь речь идет о дешевых покрышках из Китая, пишет «Борус». В Красноярске за 2 месяца отремонтировали 48 дождеприемных колодцев. Плановые работы проводят летом. Специалисты восстанавливают конструкции колодцев, меняют бетонные кольца и плиты перекрытия, устанавливают новые люки и дождеприемные решетки. После этого на участке укладывают асфальт.

0: 2023 года в возрасте 35 лет. За свою карьеру она написала 55 книг, преимущественно в жанре молодежной романтики. Ее книги продолжают получать экранизации. В этом году вышел фильм по роману «Твое сердце будет разбито», который посмотрели около 2 миллионов зрителей. Также анонсированы экранизации «Восхитительные ведьмы» и «Поклонника», пишет Ньюслаб. Сегодня в 8 часов вечера в амфитеатре парка Покровский на Караульной горе состоится вечер сказок народов Красноярского края. Вход свободный, без возрастных ограничений. Профессиональные актеры театров прочтут русские, чувашские, армянские, якутские, ингушские и башкирские сказки под аккомпанемент оркестра. Произведения прозвучат на русском языке, пишут Сибновости. И о валюте. Доллар 82.37, евро 95.18. Алина Старцева, служба информации.
1: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
2: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: Сегодня в среду, 12 августа, в Красноярске ясно. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Ну что, Красноярск, отправляемся в маленькое гастрономическое путешествие в Италию. И далеко ехать не придется. Во вкусные точка появились сырные палочки с горячей, тягучей моцареллой под хрустящей корочкой. Откусываешь, а внутри нежный сливочный сыр, который красиво тянется. К ним можно взять соус пицца из томатов и итальянских трав. Получается почти неаполитанский перекус. А для любителей картофеля есть сет с приправой оливки и орегано. Засыпали приправу в пакет, встряхнули, и обычный фри заиграл средиземноморскими нотами. Заезжайте на Красраб 195, Партизана Железняка 35А или Пересона 4. Подробности и бонусы в приложении «Вкусные точка» 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 107-770-025-15-50.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
2: Да что тут думать? Котел.
1: Не входит.
2: Когда вообще думать нечего. Жота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
1: А он точно самый-присамый необходимый?
3: А как ты думаешь, почему так написано?
4: Даже не думай сомневаться. Зота.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района Калина-Долина. А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. Калина-Долина. Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
9: Про здоровье.
10: Для слушателей старше 16 лет.
11: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку. А реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Водолей – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С Водолеем в вашем доме будет тепло.
6: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: my day.
1: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
3: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
6: Вход свободный. Информационный партнер «Радио Красноярск ФМ».
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Новую схему учета ЕГЭ и Олимпиад при поступлении в вузы предложили в Общественной палате, пишут РИА Новости. Может быть, вуз принимать по схеме ЕГЭ плюс победа в Олимпиаде, нежели только ЕГЭ или нежели только победа в Олимпиаде. При этом число Олимпиад, результаты которых учитываются при поступлении в вузы, можно сократить. Владимир Путин заявил, что сведения о генетических ресурсах сведут в национальную базу генетической информации. Речь идет о данных, касающихся животных, растений и микроорганизмов. За год хранилище будет пополняться примерно на 10 петабайт или ориентировочно на 5 триллионов страниц текста. Президент подчеркнул, что решения в этой области не должны монополизировать доступ к материалам, препятствовать работе ученых или их контактам с коллегами за рубежом, пишет «Коммерсант». Нейрогребничество стало популярно в России. Искусственный интеллект внедрился в самое русское хобби и смог поднять доходы грибников на 200% за сезон. Если еще пару лет назад поход за грибами был чем-то примитивным, то сейчас это целая IT-система из карт и баз данных с искусственным интеллектом. По информации базы, только за последние

0: 1994 году известен по мему о сыре, ставшему популярным в 2014 году. Сейчас семье рекомендуют оформить гражданство. В Татышев-парке отметят День фронтовой собаки, пишут Горновости. 16 августа на Большой Поляне гостей ждут показательные выступления кинолога, встречи с волонтерами красноярских приютов, мастер-классы и другие активности. Посетители узнают о работе собак-проводников, увидят, как служебные псы задерживают условного преступника и ищут запрещенные вещества. Свои навыки также покажут юные кинологи, а еще в программе «Танцы с четвероногими» и фотосессия с ними. Отдельная часть праздника будет посвящена помощи животным из приютов. Например, участники смогут расписать ошейники, которые затем передадут их подопечным. Начало праздника в 12 часов на Большой Поляне, недалеко от визит-центра Татышев-парка. Без возрастных ограничений. Вход свободный. И о валюте. Доллар 82.37, евро 95.18. Алина Старцева, служба информации.
1: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
3: Сегодня в среду, 12 августа, в Красноярске ясно. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
4: Новая музыка в секретной

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
7: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
8: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
9: Ну что, что? Шторы, конечно же!
10: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: На связи Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Красноярск, если на улице душно и хочется чего-то холодного, яркого и необычного, держите вкусную подсказку. Во вкусной точке появились новые напитки. Bubble Tea розовый помело. Это холодный чай с ярким цитрусовым ароматом и виноградными бабблсами, которые добавят напитку приятную игривую текстуру. А Bubble Milk жасмин виноград сочетает насыщенный вкус красного винограда, зеленый чай, легкий аромат жасмина и нежность молока. Виноградные шарики делают каждый глоток еще интереснее. Забирайте напитки по пути через Авиаторов 60, Волочаевскую 44 или Партизана Железняка 36А. Стоимость от 295 рублей. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54.
1: Красноярск FM.
2: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 2-300-919.
5: ООО «Тифснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
8: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: 24.ru.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-57-07.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
5: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
6: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18:00. Возрастное ограничение 6+.
7: Вход свободный.
8: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. С 1 сентября вступит в силу закон, позволяющий в экстренных случаях отзывать из отпуска сотрудников предприятий с вредными и опасными условиями труда. Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он уточнил, что работник может быть привлечен к работе во время отпуска только для предотвращения катастрофы, производственной аварии, устранения их последствий, а также ликвидации последствий стихийных бедствий. Антропенко отметил, что закон сохраняет право сотрудников вредных и опасных производств на полный ежегодный отпуск. При этом ранее действующие нормы не позволяли отзывать таких работников из отпуска ни при каких обстоятельствах. Часы работы будут оплачиваться в двойном размере. Депутат добавил, что часть отпуска должна будет предоставляться сотруднику в удобное для него время в течение текущего рабочего года, либо переноситься на следующий, пишет «Комсомольская правда». Россия впервые за 2 года вошла в топ-3 туристических направлений, обогнав Объединенные Арабские Эмираты по популярности среди россиян, следует из данных сервиса бронирования пакетных туров Online Tours. Спрос на поездки внутри страны вырос на 56% в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объединенные Арабские Эмираты потеряли почти половину туристов. Средний чек почти не изменился – 59 600 рублей. Доля России в общем объеме бронирований туров россиянами выросла с 9% до 10%. В топе российских направлений – курорты Краснодарского края, Калининградская область и Санкт-Петербург, пишут «Ведомости». Привокзальную площадь аэропорта Красноярска обновят до конца августа, пишут «Горновости». Работы уже начались.

0: и Нептуна. В ночь с 12 на 13 августа наступит пик метеорного потока Персеиды. Благодаря новолунию небо будет максимально темным. При наблюдении за пределами городской черты можно увидеть до 100-120 метеоров в час. А в мире 12 августа произойдет полное солнечное затмение. Правда, в нашем регионе его видно не будет, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 82.37, евро 95.18. Алина Старцева, служба информации.
1: Лето – это кайф, ну и хватит об этом, ведь каждый знает, что такое лето.
2: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: Сегодня в среду, 12 августа, в Красноярске ясно. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 26 градусов. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Ань Трегубова.
4: Добрый вечер.
5: Всем привет.
4: Здравствуйте. Да, слушайте, да. Август-то неплохо.
5: Август. Очень жарко на самом деле. Я уже морально приготовилась к осени. Уже достала все теплые вещи, одеваюсь потеплее, а все равно жарко. И мне неприятно из-за этого. Но здорово, что такая погода.
4: Это вообще супер. Кстати, слушай, вот мы же еще считаемся молодежью, да?
5: Конечно.
4: Сегодня Международный день молодежи.
5: А, все, гуляем на международную аудиторию.
4: Все, погнали. Летим. День подсолнуха, да?
5: Ой, я сегодня, кстати, видела подсолнухи.
4: Семки щелкал.
5: Я видела сегодня подсолнухи сегодня напротив центрального рынка. Там такой типа скверик, парк-скверик небольшой, и там в клумбочках растут подсолнухи, но они не, скажем так, они, видимо, какие-то декоративные, типа как растения именно, а не классические.
4: Карликовые.
5: Да, такие прям маленькие, кустовые, но достаточно симпатичненькие. Поэтому, если вдруг скучаете и хотите посмотреть, вот, пожалуйста, можно. Есть локация у нас в городе.
4: А слона ты сегодня видела? Потому что сегодня вот Всемирный день слона.
5: Нет, не видела. Я бы хотела прокатиться, я ни разу не каталась.
4: Вообще говорят, что типа на них не надо кататься.
5: А, тогда я не хотела бы прокатиться, и всех осуждаю, кто катается на слонах.
4: Нет. В Таиланде можно прокатиться, но вообще говорят, что как будто
5: бы не
4: надо. Да, я первый раз, когда был, я прокатился. Ну, типа, ничего особенного, на самом деле. А второй раз, когда поехал, уже пришел на ферму.
5: Уже осуждал.
4: Уже осуждал и пришел на ферму, которая именно называется Elephant Care, типа, заботы. Ты их там покормил, пофотографировался, да. То есть там на них кататься нельзя, их там можно помыть, там еще что-то, в зависимости от входного билета, какие там услуги включены, поэтому ты там сам режешь вот эти мачете.
5: Что
4: такой
5: режешь?
4: Дают. Ну, не слона же.
5: Я не знаю. Ты же говоришь сам, в зависимости от билета, может быть, там ультра какой-нибудь.
4: Нет.
5: Ультракровавый.
4: Чем ты кормишь слона, ты сам вот рубишь. Ведро нарубил и пошел кормить.
5: Ну, ладно, это интереснее. Согласна, чем кататься.
4: Интересные ребята, короче. Вот. Вот такой вот день праздников сегодня.
5: Праздничный день.
4: Там еще всякая ерунда, короче,
5: ну и прекрасно.
4: Она мне интересна.
5: Ну, ладно.
4: Ну, вот. Поэтому 3 часа впереди. Да. Обсуждаем, веселимся. Разное, интересное. Собственно, почему бы и нет. И немного полезной информации на правах рекламы. Красноярц, друзья, знакомые. Классика получила яркое новое прочтение. Во вкусные точки появились Гранд и Гранд Делюкс соусом томатный релиш. Внутри. Интересно, что внутри?
5: Конечно.
4: Мне уже тяжело говорить. Я прочитал, и все, я не могу. Сочный бифштекс из натуральной говядины, 2 ломтика сыра, чеддер, жареный бекон, свежий салат, лук, помидорчики, маринованные огурчики, томатный релиш с кусочками огурцов красного перца. Делает вкус еще насыщеннее и такую приятную пикантность добавляет. Стоимость от 299 рублей. Это Гранд Делюкс от 339. Попробовать новинку можно на Волочаевской 44, Молокова 43 или Авиаторов 60. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». 6+. Возрастные ограничения ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54. Поэтому на вечер то, что надо. Можно смело даже маршрут перестроить. Я бы даже вот так рекомендовал, что называется. Ну что, все, начинаем.
5: Да.
4: Поехали.
6: Я сказала, стартуем! Бум!

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Евгений, уголь засыпая, об нем не думал каждый год. Система «Зоты» дорогая его лишила тех забот. Ей подойдет любой, по сути, от кирпича до порошка. Шнек в 3 вершка легко прокрутит 2,5 вершка. С котлами «Зота» жизнь проста, от Рождества и до поста. Компания «Зота», Калинина 53А и Брянская 142, 247-77-77.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
8: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
9: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
10: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
11: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
12: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.15 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Андрей Губова.
3: Добрый вечер.
4: Всем приветики. Так, ну, значит, было некое у меня, значит, киноманство, погружение в кинематограф. А что я посмотрела? Ну, во-первых, я, значит, слышала, вчера Рома рассказывал, что посмотрел «Зловещих мертвецов», новый, который я тоже их посмотрела. И вот совершенно соглашусь, что... Прям потрясающе классная месилова, жесточайшая просто. Я даже, на самом деле, слабо себе представляю, как там сработал постановщик, потому что, ну, там настолько визуально классные сцены, они настолько зрелищные и пугающие одновременно, что ты прям смотришь вот так и думаешь, как это все они сделали. Короче, прям сильно рекомендую посмотреть. Вообще, я заметила, что вот эта вот франшиза, последняя серия, ее очень достойно выходит. Что вот где мама с детьми была в квартире, это, по-моему, какая-то предыдущая была, а что вот сейчас вот эта последняя вышла.
3: А про книгу тоже оттуда же?
4: Это тоже какая-то там, да. Короче, они все прям классные.
3: Привезли.
4: В общем, они все прям классные, достойные. Вот сильно рекомендую посмотреть. Не пожалеете, вот как зрелище эффектное.
3: Аттракцион.
4: Аттракцион прям, да, пойдет. Ну, там и история в целом как будто бы тоже пойдет. А еще я посмотрела сейчас, значит, такой... скажем...
3: Underground.
4: Нет, приятное ощущение для поклонников «Тьмы», потому что когда ты смотришь сериал «Тьма», когда он заканчивается, если кто не знает, это вот первый проект Netflix в Германии был, тебя, как бы, знаешь, меня, например, не покидало такое ощущение тоски, потому что я не могла найти ничего похожего. Я такая думаю, ну как, я хочу еще что-то посмотреть.
3: Я хочу, чтобы мой мозг продолжали выворачивать.
4: Типа того. Здесь тоже еще один немецкий проект Netflix. Он не такой мозговыносящий, там всего один сезон, но сделан...
3: Пока что.
4: Пока что. Да, я уверена, что они там могут придумать параллельные вселенные. Но он сделан прям очень качественно, там очень крутая история, и он такой прям тоже довольно эффектный.
3: Название нам, пожалуйста, уже давай.
4: Я как у тебя в всех роликах, знаешь, когда только в конце говорят название, думаю, а почему нельзя сразу сказать?
3: Название фильма в описании.
4: Ты там не можешь найти это нигде потом.
3: Горите в аду вообще такие.
4: Короче, сериал называется «Кассандра». Он про искусственный интеллект, но искусственный интеллект не современный, а там люди заезжают в умный дом, но он был построен там в 70-х годах. И вот с ними живет этот искусственный интеллект в виде робота, и некие события с ними происходят. Там очень прикольная, на самом деле, прям история, она местами параллелится с событиями прошлого, и нам раскрываются персонажи подробнее. Короче, там 8 серий всего, они такие по 50 минут идут, очень
3: стандартный
4: хороший сериал.
3: Мини-сериал.
4: Да, стандартный мини-сериал, но он прям классный, там очень крутая история, она такая, мне показалась нетривиальной, и я посмотрела за один день. Я думала, сейчас пару серий, потом отдохну. Нет, я как начала смотреть, так и не смогла остановиться. Поэтому вот...
3: Еще почти 8-часовую полнометражку посмотрела.
4: Ну, того, да.
3: Вот, видите, пожалуйста. И «Зловещих мертвецов», фанаты хорроров и кто любит пощекотать нервишки. Да. И вот, пожалуйста, «Кассандра». Смотрите. Смотрите, короче.

0: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: сбор и доставка. Свои автовозы.
1: Nightcar24.ru.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, бани Сибири. Материал кедр. Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Гамарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
6: Сайт bunker919.ru.
7: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
8: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске – 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
10: Без возрастных ограничений.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5.32 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделя. Добрый вечер.
1: Привет.
4: Итак, небольшой местный дайджест. Mm-hmm. Вот как ты со спортом вообще? Дружишь?
1: Хорошо.
4: Да?
1: Да.
4: А подтягиваешься?
1: Ой, кстати, не умею. Но когда мы...
4: Ну, если куда-то зовут, подтягиваюсь, конечно.
1: Нет, мы как-то тут пробовали с резиночкой, знаешь, подтягиваться. Mm-hmm. Тогда вообще нормально.
4: Но... Ну, есть еще тренажер специально, который помогает.
1: Да, но много раз не могу.
4: Короче, если кто-то любит и умеет подтягиваться, то 15 августа на острове Татышев пройдет чемпионат и первенство Красноярска по подтягиванию.
1: Вот,
4: так что
1: круто.
4: Подтягивайтесь 15 числа. Участвовать могут все желающие, независимо от возраста, уровня подготовки. Начало в 12.00. Будут медали победителям, грамоты, подарочные сертификаты, и все участники получат памятные сувениры. В день соревнований можно на месте зарегистрироваться и не забыть главный паспорт или свидетельство. Ну, то есть какой-то документ ваш подтверждающий личность.
1: Мне кажется, если не ошибаюсь, много лет назад у нас был какой-то прям суперкрутой рекордсмен, мужчина. Он был очень в таком преклонном возрасте уже, и он что-то там подтягивался больше всех раз. Вот, если не ошибаюсь, но это было давненько уже. Поэтому ну, вот. Ставьте рекорды новые, если сможете.
4: Вот, классно, классно. Кстати, если вы двигаетесь частенько по улице Адлебедевой, то знаете, что вот с позавчерашнего дня, с 10 по 15 сентября будет ограничено движение транспорта вот на Адлебедевой. Ограничение вводится для обеспечения безопасности при проведении реконструкции канализационного коллектора. Короче, на время ремонта будет сужена проезжая часть до одной полосы движения на участке от дома номер 47 по Адлебедевой до Вейнбаума. Так что, если где-то там передвигаетесь, частенько имейте в виду, могут возникнуть небольшие затруднения. Вот. Раз уж про спорт заговорили, вот боулинг, это же спорт?
1: Ну, вообще, да.
4: Да, федерация, я вел... Иногда веду турниры корпоративные по боулингу, но это достаточно интересно. И сам давно не играл, но мне нравится. А как-то листал очень давно каналы и попал на чемпионат какой-то по боулингу, там, типа, канал Евроспорт, который был. И прям так интересно, вообще круто. Так вот, предложили переименовать боулинг в «Богатыря», да? А кегли сделать в виде крестоносцев. Вот. То есть там, по мнению человека, который инициативу предложил, Но название лучше впишется в наш язык и будет подчеркивать отечественную культуру.
1: Ну, это как-то странно. Этот же вид спорта придумали не у нас, если я не ошибаюсь. Поэтому и кегли...
4: И не крестоносцы.
1: И не крестоносцы, да. И кегли сделаны так, потому что там же это связано с тем, чтобы они падали как-то, как нужно. И они же такой формы не случайно. Да, у них специальная форма, которая помогает этому виду спорта,
4: короче.
1: Не просто так.
4: У кегли есть, у всех кегель отдельный вес, там, по-моему, 1530 грамм, по-моему. Что-то такое у каждой. И там, и у шаров тоже.
1: Там очень сложно, да. Так что просто так поменять на что бы то ни было, ну, не получится. Но это как-то странновато будет.
4: Может, тогда кегли сделать, короче, в виде этих человеков-пауков? Ну, а шар, ну, естественно, конечно.
1: Да, про это я точно читала, что заменить шар для боулинга на колобка.
4: Ну, это же, ну, как будто... Вот это уже, ну, тут есть объяснение.
1: Да, здесь хотя бы контекст какой-то имеется, культурный.
4: А крестоносцы, ну, что?
1: Ни туда, ни сюда.
4: Ни туда, ни сюда.
3: Продолжайте движение.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение «Неделя адаптации бесплатно». Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
8: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
9: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
10: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:47 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Андрей Губва.
3: Добрый вечер.
4: Привет.
3: Слушай, ты «Гарри Поттера» смотрела же?
4: Да, конечно.
3: Лаванду Браун, помнишь?
4: Помню, такую? Длинноволосую женщину.
3: Да, она за всю карьеру в кино заработала меньше, чем вот на OnlyFans.
4: Вот.
3: Причем она сама рассказала, что доход за год вот с этого портала превысил заработок за всю актерскую карьеру. При этом она занимается не тем, о чем ты подумала, естественно. Она публикует видео с уходом за волосами и ASMR-контент. А волосы у нее там длинные,
4: да,
3: шикарные.
4: Очень длинные волосы.
3: Вот. И как она сама признается, в один из дней она вот 20 тысяч заработала долларов.
4: Ну, я точно знаю, что люди странненькие.
3: Они вот это там
4: фетиш
3: все.
4: Свой. Слушай, даже на другом очень популярном схожем сайте говорят, что пользуются популярностью задачи, что-то по математике там решают,
3: да,
4: какие-то. И что это, типа, прям очень годный контент,
3: да,
4: его прям нормально смотреть. Поэтому, ну, вот.
3: Типа там, ну, мозг сношают.
4: Ну, типа того. В общем, у каждого, знаешь, свои интересы. И вот, ну, нравится смотреть на волосы. Очень много странных людей, да. Ну,
3: конечно.
4: Прикольно.
3: Вот, например, такие странные люди придумали, что у футбольного клуба «Тенерифе» появился один из самых странных трофеев в футболе. Вот «Золотой огурец».
4: Они что, в Суздале были?
3: Пипиньо Дор.
4: О, как это красиво звучит.
3: Вручают победителю традиционно трофео Вилла де Леганес. Причем огурец здесь не случайно, жители как раз Леганеса исторически называют огуречниками из-за того, что у них сельскохозяйственное прошлое у города.
4: Да, я понимаю.
3: Вот. Поэтому в этом году хозяева оставить красавца вот этого своего золотого дома не смогли. Вот Леганес и Тенериф сыграли 0-0. В итоге вот на Канары уехал.
4: Прикольно.
3: Да.
4: Канары еще такого не видали, мне
3: Канары
4: кажется.
3: Канары такого
4: такие,
3: еще не видали.
4: Остановитесь.
3: Да. Ну, прикольно.
4: Ну, нет, очень интересно. Мне еще нравится, как-то давно рассказывали, что тоже, мне кажется, это было по итогам матча. Победившая команда, помнишь, что-то там урожай получала какой-то тоже. То ли огурцы, то ли помидоры какие-то вот,
3: да,
4: типа собраны. Что-то
3: такое.
4: Такая эта история была. То тоже, мне кажется, очень неплохо. Почему бы и нет? Там,
3: ну,
4: раз,
3: вот
4: и продукты
3: нормально,
4: не получили.
3: Нормально
4: золотой
3: вообще.
4: Золотой огурец.
3: Вот.
4: Достойно.
3: И достойно, когда ты занимаешься спортом, у тебя получается, ты счастлив, рад и радуешь себя и тех, кто рядом. Поэтому немного полезной информации на правах рекламы для тех, кто думает, как бы вот ребенка приучить к спорту. Приводите, например, на пробное занятие в Академии спорта. Я чемпион, пришел попробовать ребенок. Немного стеснялся, держался рядом с мамой, не знал ли там с папой, понравится ли. А через пару недель первым выбегал на тренировку и дома показывал новые финты. Так вот, часто начинается путь в Академии спорта «Я чемпион». Здесь детей не просто учат спорту, здесь помогает стать увереннее, активнее, научиться работать в команде и верить в себя. То есть это не только спортивные достижения, но и полезно для жизни. Причем не только футбол, но еще и волейбол, гимнастика, шахматы. Выбирайте то, что ближе вашему ребенку. Как я и говорил, первая тренировка бесплатно, чтобы попробовать, посмотреть и принять решение. Академия спорта «Я чемпион», филиалы по всему городу на базе детских садов и школ. И при покупке одного абонемента футболка в подарок, а при покупке двух абонементов для одного воспитанника в подарок форма. Подробности по телефону 296-57-07. Шахтеров 49-Б. Акция действует до ее отмены. Немного отдохнем и вернемся.
2: Сейчас!

0: полицейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. В России продолжает расти число обращений женщин из-за домашнего насилия, а случаи становятся все опаснее. За первое полугодие 2026 года количество звонков на телефон доверия выросло на 52%. Впервые на первое место вышло физическое насилие. О нем сообщили 81% обратившихся. Также выросла доля случаев, когда агрессор применяет насилие к детям – с 16 до 28%, пишут «Осторожно новости». Красноярка получила 500 тысяч рублей компенсации за пропущенный врачами рак, пишет НГС-24. Женщина проходила обследование в Курагинской районной больнице весной и осенью. Оба раза отклонений на снимках не обнаружили, хотя болезнь уже развивалась. Рак выявили позже в краевом онкодиспансере. К этому моменту у пациентки уже было поражено большое количество лимфоузлов. Ей потребовалась сложная операция и несколько месяцев химиотерапии. Экспертиза подтвердила, что изменения на снимках можно было заметить раньше. Прокуратура добилась компенсации в 350 тысяч рублей, а после апелляции красноярка получила 500 тысяч рублей. Красноярское метро подорожало на 36 миллиардов, сообщает «Проспект Мира». Ранее строительство оценивали 86 миллиардов, теперь 123 миллиарда. Это следует из данных госзакупок. Контракт на создание подземки заключили в 2022 году, но проектная документация была окончательно утверждена лишь недавно. В центре Красноярска на один вечер появится «Большая дача», пишут «Горновости». 15 августа в сквере имени Юдина пройдет пикник «Лето на даче». Пространство разделят на тематические зоны, знакомые по загородному отдыху.

0: яйца и корма для бездомных животных. Желающие смогут сделать игрушки для кошек из приюта и узнать больше о волонтерстве. Все локации начнут работать в 15 часов. Завершится лето на даче кинопоказом «Под открытым небом». Сеанс стартует в 9 часов вечера. Вход свободный, без возрастных ограничений, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 82.37, евро 95.18. Алина Старцева, служба информации.
1: Лето – это кайф. Ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
2: Климат-контроль.
3: На 96.2 FM.
4: Завтра в четверг, 13 августа, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер от 2 до 4 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем до плюс 28.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.

0: 6 вечера в Красноярске, за окном плюс 25 градусов. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6 часов 4 минуты в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губова.
3: Добрый вечер.
4: Всем привет. Так, ну про работу поговорим.
3: Ну, значит, конечно, мы же на работе, правильно?
4: Да. Ну и про нее, собственно, и по ее и обсудим. Значит, здесь как бы две новости, но насколько вот они отличаются друг от друга. С одной стороны, некие HR-эксперты назвали продукты, которые не стоит брать на работу. Что в это входит?
3: Так.
4: Копченая рыбка, естественно.
3: Продукты полураспада урана.
4: Это на третьем месте.
3: Нефтепродукты.
4: Да. Значит, чеснок, кимчи, брокколи, чипсы. Как можно чипсы не брать? Ну вы чего?
3: Ну, да.
4: Это средство подружиться с кем-то, может быть?
3: Конечно. Короче... Особенно если сметана, белые грибы, ну ты как бы, ну,
4: да,
3: сразу
4: автоматически
3: в авторитете.
4: Best friend. Ну. Значит, короче, все, что громко хрустит. Резкий запах и шум.
3: Колени, типа.
4: Оставьте дома, пожалуйста.
3: Оставьте дома.
4: А раздражают коллег, портят репутацию. Как могут чипсики репутацию попортить? Ну вы что?
3: А
4: какую репутацию могут попортить?
3: Пусть что ваши коллеги не раздражают. Не раздражают.
4: И, короче, все это может привести к скрытым конфликтам.
3: Угу.
4: Ну, такое себе. И вот теперь, значит, оцени...
3: Что нужно брать теперь?
4: Ну... Типа
3: подожди,
4: того.
3: А брокколи, что она?
4: Ну, хрустит громко.
3: А, серьезно?
4: Ну, типа, да, если не сильно на разваренном виде. Я не знаю, это HR-эксперты какие-то говорят.
3: А они с нами в одной вообще вселенной существуют.
4: Просто, видимо, как-то однажды неудачный опыт был с брокколи. Теперь такие, никогда никуда не берите. Значит, другая сторона рабочей медали. В Сан-Франциско строят офисный комплекс. Внутри появятся спа, сауны, рестораны, симуляторы гольфа и пространство для встреч у бассейна. И вот я думаю, туда можно с чипсами
3: сейчас
4: прийти.
3: Сейчас некоторые люди, у нас только вот спазм на работе. Вот спазм
4: зато
3: есть.
4: Зато регулярный, да. Знаете ли. Короче, ну вот...
3: Значит... Имитация вот эти вот. Мы все большая семья.
4: А,
3: и
4: значит,
3: кулер пустой постоянно.
4: Всегда. Уже зацвел внутри.
3: Зеленый.
4: Значит, офисы начинают превращать в курорты, чтобы сотрудники, собственно, уходили с удаленки, наоборот, возвращались в офисы. Называется это отелизация офисов. Это прям такой тренд большой, который где-то поддерживают.
3: Mm-hmm.
4: И рабочее пространство сейчас должно не просто конкурировать с другими бизнес-центрами, а предлагать условия лучше, чем дома.
3: Ну, рады от них. От них. Рады за них.
4: От них отписываемся, да. Во-первых, от всех.
3: Не, у нас прекрасная атмосфера.
4: Не, у нас замечательная. Мы не жалуемся ни в коем случае.
3: Пирожки поели, там отдохнули, кофе попили.
4: Жалко вот за свои деньги, но тоже ладно.
3: Прикол. Ну, еще бы, если бы нам пирожки приносили.
4: Ну, я еще... Хочешь еще раз прочитать,
3: нет,
4: что там будет?
3: Нет, хотя бы никто брокколи не хрустит, извините.
4: Это уже спасибо, это уже плюс.
3: Это уже все. Куда еще? К чему еще стремиться? Все. Это как бы роскошный максимум.
4: Да,

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что, что? Шторы, конечно же!
7: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
8: Эх, посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
9: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
10: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
11: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
12: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
13: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
15: ООО «Дивснайпер», УГРН 118-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
16: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
17: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.16 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
3: Здрасте.
4: Всем привет. Значит, про искусственный интеллект.
3: Так.
4: Который мы местами уважаем, но когда
3: который мы заслужили.
4: Но он творит, когда иногда ерунду, мы не очень его любим. Значит, китайский фермер, 67 лет его, из некой провинции, он несколько месяцев успешно пользовался советами нейросетей. Ну, в целом не осуждаем, да, можно иногда что-то там запросить, так сказать. Но однажды искусственный интеллект предложил опасную смесь гербицидов и пестицидов. Фермер сразу применил ее. Но,
3: естественно.
4: Но сказали же ему, там, он задал вопрос, ему ответили, чего нет бы. А, ведь говорят
3: сразу же.
4: Раньше его никогда не обманывал искусственный интеллект. Ну, типа, может таким доверять людям. На следующий день у него погибли не только сорняки, но и весь урожай.
3: И кому предъявлять?
4: А, почти 10 гектаров потерял урожая.
3: Ну, во-первых, он тупой.
4: Да? Но есть немного. Ощущение такое.
3: Хорошо, не тупой, имеется. Очень сильно доверчивый. Там же даже вот в этих ваших нейросетях написано. Искусственный интеллект может ошибаться, проверяйте ответы.
4: На Mail.ru.
3: Да, ответах Mail. Там, ну нет.
4: Там никогда.
3: Если кто-то с рангом знаток, то как бы извините.
4: Это все, это же 100%. Это же не надо перепроверять. Но
3: там инфа сотка просто вообще.
4: Так, там так и подписывают все реальные ответы. Инфа сотка. Ну, не стоит, конечно же, да, так безудержно доверять искусственному интеллекту. Как-то, ну, проверяйте, а то, ну, 10
3: доверяй,
4: гектаров.
3: Доверяй, но такие... проверяй, для кого придумали вообще.
4: Ну, это же капец. Он еще и фермер, это очень деньги, получается, потерял свои.
3: Интересно, конечно.
4: Не хотелось бы.
3: Значит, про зумеров поговорим. Mm-hmm. Значит, очереди стали новым символом статуса среди зумеров.
4: Ну, вообще нет.
3: Значит, они, ну, возможно, не у нас, но есть такое. Дойдет, возможно, но, опять же, не факт. Значит, зумеры постят фото, как стоят в больших очередях за одеждой, кофе, в общем, чтобы показать, что не могут позволить себе никуда не спешить.
4: Ну, чуть-чуть по-другому там, конечно, работает схема, но
3: маленечко,
4: ладно.
3: Да.
4: Маленечко иная там была.
3: Мне рассказывали про другое маленечко. Про очереди вот это.
4: Да. Ну, типа там одна палка колбасы на 800 человек.
3: Позволить никуда не спешить. Вообще не спешит только кондуктор, он понимает.
4: Да.
3: Это единственный, кто не спешит.
4: Вообще, да.
3: Ну, как говорил Владимир Маркин, по-моему, да? Он же.
4: По-моему, это его песня. Там.
3: Вот. Это вот единственный, кто официально может не спешить, потому что про него есть песня. Ну, а если вы спешите и хочется по пути перекусить, то немного полезной информации на правах рекламы для вас. Возможно, ужин где-то вот в дороге вас застал, взять еду с собой. И если маршрут проходит, например, через центр, через взлетку, запланируйте вкусную остановку во вкусной точке. Ведь в меню появились сразу две интересные новинки. Это панини Тоскана, теплая пита, два бифштекса из рубленной говядины с ароматом гриля, тягучий эмменталь, томат, руккола, пикантный лук и соус с базиликом. Пробовал неоднократно. Очень вкусно. А если хочется курицы и легкой остринки, берете чикен карри ролл, два хрустящих стрипса, томат, сыр, салат и насыщенный соус карри в теплой тортилье. Ищите ближайшую точку на Молокова 43, Перенсона 4. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». 6+, возрастные ограничения, ООО «Система ПБО», город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусные точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.

0: бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-200-43-76-96.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Гамар Джоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Геноцвале, приходите в гости в Гранд Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
8: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
9: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
10: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
11: О, а это что за кнопка?
12: А сколько он ест?
11: А он точно самый безопасный?
12: Он и это может?
13: Да ну, не верю.
14: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
15: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
14: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
15: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
16: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
17: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск ФМ.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Меня Василий зовут.
4: Слушаю, Василий.
5: Вопрос такой. В общем, товарищ у меня из Железногорска продал Авентис. У него был на механике 2006 то ли 2007 года такой, ну, хороший, в одних руках там, в общем, сказать просто, что пробег уже был в районе 200, решил сменить машину, продал его. И сейчас, в общем, участвует в торгах с Японии, смотрит Гольф Универсал, литровый какой-то там мягкий гибрид, но он уже мимо двух торгов пролетел. И сейчас, значит, задумался, может быть, взять Passat постарее. Ну, как бы шансов больше. Ну, и машина поинтереснее, поприятней. Ну, вот что думаете в эксплуатации, в обслуживании, как бы, что принесет меньше проблем? Вот такой Гольф.
4: Слушайте, ну, я все-таки, на самом деле, был бы за Гольф. Почему? Потому что в свете последних событий это реально интересная тема в плане экономии. Плюс он интересно управляется. Да, несмотря на то, что вроде ты смотришь по показателям, такая, как бы, ну, сомнительная тележка. Что там, этот мягкий гибрид, там литр, ну, как бы и вроде иллюзорной кажется экономия, а по факту, на самом деле, если это рабочая машина, ему она нужна на каждый день, то там экономия будет. Что касается ремонта, вот с гольфами вопросов меньше, по факту. Да, уровень комфорта относительно Passat'а это не то, и мы тут обсуждать даже не будем, это просто разного класса автомобили. Ценник, если мы будем смотреть вот именно мягкие гибриды, он там с Passat'ом пересекается, но, опять же, тому, что нужно, универсалы именно в плане, ну, то есть, ультраки с правым рулем сейчас пользуются спросом. Почему? Потому что, ну, такую тележку за эти деньги ты вряд ли возьмешь, но давайте вот положа руку на сердце. То, чем он владел, это Avensis. Абсолютно беспрекословный исполнитель твоих приказов. Если мы берем старые кузова, какие-нибудь там механику на 1.8, да это вообще бронебойная тема в плане надежности. Если уж брать вообще старый кузов, то они отхаживали и по 500 000, и по 600 тысяч километров. Вообще без проблем. Но если мы берем Passat, то тут ты будешь плясать в некоторых ситуациях с бубном. Да, это комфорт, это управляемость, это динамика, это неплохая вместимость, если мы действительно универсал смотрим. Но в плане ремонта это крокодиловые слезы по сравнению с тем, что он тратил раньше. Поэтому, наверное, я бы вообще в его случае не принимал решение продавать Avensis. Я бы сначала промониторил рынок. То, что пролетел он мимо торгов там по Гольфу тому же самому и так далее. Ну, может быть, стоит посмотреть что-то еще с правым рулем, раз мы смотрим, мы будем смотреть японское. У японцев и на тойотовской, и на хондовской платформе было много вариантов. Да, они получаются фактически дороже, но менее проблемные. По факту то на то и выйдет, в случае, если у тебя с немцем что-то наестся. Но времени, геморроя и денег потрачено, может быть, даже меньше.
5: Ну, спасибо большое. Вообще, такой развернутый ответ. Сегодня буду звонить ему, все это постараюсь передать.
4: Если что, записи потом дадите послушать. Спасибо большое за звонок, товарищу, привет. У нас есть еще время на что-нибудь там, на разборчик вопроса?
6: Ну, есть один маленький вопрос. Машина, Александр, не заводится с кнопки, но заводится через сигналку. Mitsubishi RVR. Вот, столкнулась с такой проблемой, машина не заводится с кнопки, но вот через сигналку.
4: Ну, только едем к электрику. Чего я могу сказать? Батарейку поменяли. Много не будет. В смысле, с кнопки на сигналке батарейку поменяли, и что, если она с кнопки внутри салона не заводится, тут как бы вариантов немного. Едем, диагностируем, смотрим, что происходит. Возможно, где-то с цепью проблема, возможно, с самой кнопкой проблема.
6: Ну, я так понял, что батарейку...
4: Хороший электрик разберется.
6: Батарейку поменяли в самом пульте, ну, то есть со штатной сигналки, с ключа. Не заводится.
4: Причем тут кнопка запуска старт-стоп, я что-то понять не могу.
6: А я не сказал старт-стоп?
4: Ну, ладно, это, видимо, как бы, ну, то, что вы поменяли батарейку там в одном брелке, в другом брелке, это уже личное дело, я как бы не разбираю, их рано или поздно все равно менять придется. Но кнопка есть кнопка. кнопка. То есть, если у нас кнопка внутри салона не работает, насколько я понимаю, тогда мы едем уже к диагносту. Если у нас не работает на брелке, ну, есть компании, которые брелоки ремонтируют, во-первых. Во-вторых, опять же, надо обратиться к специалистам и посмотреть, может быть, где-то действительно с кнопкой самой уже прям механической частью проблемы возникли. И, если запускается сигнализация, которая установлена внештатно, принудительно, и вот эти системы могут несогласованно работать, но тут опять же только электрик, либо те, кто устанавливал эту сигнализацию внештатно, они смогут разобраться в самой схеме и понять, где может быть проблема с обходом, там, коншиной, еще чем-нибудь. Но изначально вопрос какой? То есть, если не работает кнопка старт-стоп внутри салона, мы едем на диагностику к электрику. Если не работает брелок, есть тоже специализированные компании. Вот, собственно, все. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дом из клееного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из клееного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
4: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.

0: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
1: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
0: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.46 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей,
3: добрый вечер. Привет. Так, поговорим про ограбление, но оно как будто бы, знаешь, такое милое.
4: Короче, сердечко кто-то украл.
3: Да, причем двойное ограбление. Мужчина украл котенка и пошел с ним грабить банк.
4: И я представляю, как все расступаются и такие: о боже, забирайте, что вам нужно, какой хорошенький.
3: Можете душу забрать.
4: Пожалуйста, бы. Только милошка.
3: Причем, мне кажется, его кот подговорил. Он говорит: так, мужик, бери меня, мы сейчас
4: сидел сорвем. На плече у него, как
3: да, попросил сотрудницу подержать кота, пока писал записку с требованием денег.
4: Ну, это так же мило. Но ему, наверное...
3: Ну, нет, конечно.
4: Не повезло.
3: Через несколько минут его задержали, и выяснилось, что он неделями ходил в зоомагазин, вынашивал план.
4: Он еще и вынашивал его.
3: По краже именно трехмесячной кошечки Магнолии.
4: Конкретно.
3: Да, для совместного ограбления банка.
4: Все-таки она была. Она ему говорила: короче, они уходят в 7 часов и не закрывают клетку. Приходи в 7.15. Я буду ждать.
3: Как ты узнала, что они не закрывают клетку? Вон там, в углу нас. Причем с котенком все хорошо. Вернули его в зоомагазин. Там сказали: вина Магнолии лишь в том, что она крадет сердца. Все растеклись просто невероятно.
4: Я причем вижу, как это прям в официальном отчете.
3: Магнолия вот так выглядит.
4: Розинка такая.
3: Вот
4: это,
3: так вот.
4: Это очень мило. Так что опасайтесь котиков, какие выводы мы делаем, да, они могут быть...
3: Ну да, и когда мусор бросаете в... Ну, когда мусор выбрасываете, в бак кидаете, там же может быть котик, ну, допустим.
4: Ну да.
3: Будьте осторожны.
4: У меня только крысы, правда, но...
3: Ну, где крысы, там и коты, понимаешь? Они же, типа, должны охотиться.
4: Логично. Пищевая цепочка так и работает, вроде как бы, говорят. Слушай, ну вот тоже такое, значит, юридические проблемы могут возникнуть, знаешь, чем с надписями на песке.
3: Серьезно?
4: Там оказывается...
3: На пляжу?
4: На пляжу лежу и что-то пишу, это вот не надо. Юристы поясняют, что пляж — это публичное место. Поэтому, не все подряд, а только... Матерные слова, оскорбления, циничные фразы. Не знаю, какие циничные фразы.
3: Типа: море — чмо.
4: И море такое: я сам это сотру, волна так накатила.
3: Нептун выходит такой:
4: ты чё, Кеша, что ли?
3: Сюда иди.
4: Ты уже бежишь, а там цунами. Я такой: да подошёл бы.
3: У тебя просто ранение трезубца, и ты объясняешь в травмпункте такой: мужчина, что произошло? Да там...
4: Неприятная ситуация такая, короче, была. В общем, за это может быть штраф или даже арест до 15 суток. Так что вот теперь надо думать даже о том, что на песке там.
3: Не, ну обычно, вот сколько я видел надписи, они все милые.
4: Они все милые, я тоже как-то обычно, да.
3: Вряд ли какая-то похабщина написана. Никогда не видел, чтобы на песке что-то такое плохое писали.
4: А может, всех уже посадили, кто что написал. Просто уже не осталось этих людей. Поэтому вот быть осторожным.
3: Ну да, они сейчас там на стенах скребут. Отдохнем немножечко на песке, может, что-нибудь напишем и вернемся.
2: Сейчас!

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Более миллиона человек подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании через госуслуги, сообщили в Минцифры России. В среднем за день поступают заявки на участие в ДЭК от более 100 тысяч человек. Голосование через ДЭК пройдет в 32 регионах России. Система будет работать до 14 сентября до 23 часов 59 минут по московскому времени. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября, пишут «Ведомости». Сбербанк отменил комиссии за переводы близким и оплату ЖКХ. В банке выяснили, что почти треть переводов связана с семьей. Люди отправляют деньги родителям и детям. Еще около 20% переводов – это благодарность и взаимовыручка между друзьями. Карта Сбера есть практически у каждого, и мы хотим, чтобы для миллионов семей эти ежедневные финансовые вопросы решались просто и свободно, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. Самым популярным сообщением при переводах оказалось слово «спасибо». Его пользователи написали около 18 миллионов раз. А признания в любви вроде «люблю», «люблю тебя» и «с любовью» встречались около 3 миллионов раз, сообщает ТВК. Во второй месяц лета в городе работали 86 бригад трудового отряда главы города. Подростки благоустраивали общественные пространства, помогали животным в приютах, участвовали в социальных проектах и знакомились с работой городских предприятий. За июль ребята собрали 9530 мешков мусора, сняли более 38 тысяч незаконных объявлений. Также они высадили 583 саженца и ухаживали за городскими клумбами. Новый набор в трудовой отряд стартует 13 августа, пишут горнолыжники. Новости. В России наконец-то появился свой Диснейленд. Полноценно открылась уличная часть острова мечты. Парк развлечений в Москве уже входит в топ-5 по количеству аттракционов в мире. На этой неделе заработала большая рельсовая трасса, а также маятник и свободное падение на высоте 68 метров. Скоро также должны запустить огромные американские горки, пишет телеграм-канал «Сегодня в тренде». 13 августа в Татышев-парке пройдет благотворительный забег «Нам не фиолетово». Вместо стартового взноса участникам предлагают принести корм, медикаменты или другие необходимые вещи для животных из приютов. Старт в 19 часов у триатлон-центра на восточной стороне острова Татышев. Обязательная деталь – одежда или аксессуар фиолетового цвета. Возрастное ограничение – 14+.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 24 градуса. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Недельный.
4: Андрей,
3: добрый вечер.
4: Всем привет.
3: Слушай, вот хочешь омолодиться?
4: Естественно.
3: Выяснили, значит, провели исследование. Походы в кино, театр, цирк и музеи буквально омолаживают на 3 года. У тех, кто выбирался хотя бы раз в пару месяцев, физиологический возраст был ниже, чем у домоседов.
4: Мне уже ноль должно, я уже в минус должна уйти. Как это не работает? А каким образом? Как это
3: то,
4: связано?
3: То, что ты работаешь в культуре, это не значит, что
4: это
3: ты...
4: Так, нет?
3: Нет.
4: Надо
3: это...
4: по своему желанию уходить, наверное, да?
3: Да, это конечно. Вот. Каждый такой выход сбрасывал по одному месяцу от возраста, ну, в кавычках, тела, сравнивали по давлению, легким и силе хвата.
4: Хват.
3: Ну, за
4: потому
3: за
4: что
3: период.
4: За свое место надо подраться там еще.
3: В очереди, в музей.
4: Ой.
3: Вот. Эффект сравним с регулярным спортом.
4: Да как? Это какая-то... Как это работает?
3: Как они дошли до этого?
4: Кто это придумал? Это где-то в Минкульте, уверен, эту новость подсунули потом. Потому что это похоже очень на их... Как это? Повесточку.
3: Проделки.
4: Проделки, да. Ну, это очень странно. Нет, если это правда... то потрясающе. Ходите обязательно. Это, если не на физическом уровне на вас работает, то на психологическом точно. Вот это за это могу уверять вас.
3: Нет, это ну, классно.
4: В этом
3: походы
4: плане,
3: в театр,
4: да,
3: в кино, это... на выставки, это прекрасно.
4: Это нужно и да. важно.
3: Еще, значит, одно исследование провели, и оказалось, что цифра в названии чипсов, кофе, ну и каких-то там других продуктов, делает их вкуснее, если написать число словом.
4: Сатаны. Простите.
3: Вот. Мы не упоминаем псуи, как
4: извините.
3: Говорится. Зачем нам это надо? Короче, если написать, вот, например, 5 ёрочка, то как будто бы вот эффект сильнее.
4: Да?
3: Да.
4: А это как работает? А как это все работает?
3: Мозг тратит чуть больше усилий на чтение и приписывает эту сложность продукту. А еще 1, 2, 3, 1, 2, 4 звучат богаче, чем 3 или 6.
4: Да кто эти исследования проводит? Что-то ты, ну как три, ой,
3: да, вот. Короче, должно быть именно вот через цифра.
4: Я поняла,
3: цифра. Если есть цифра, значит это вкуснее.
4: А если число будет?
3: Ну, это тоже считается.
4: Тоже сработает.
3: Да, конечно.
4: Ну, ладно.
3: Если прописи, то это вот...
4: Если прописи, то вы в первом классе примерно находитесь.
3: Вот так вот. Интересно, кто вообще, как они, мне кажется, в одной курилке сидят такие, так, нам...
4: Короче, надо 4 исследования до конца месяца.
3: Да, у них график, они такие, так...
4: Что исследуем?
3: Давай, короче, если открывать двери правой рукой на себя, то, короче, у тебя колени будут моложе. Ну, примерно вот так работает.
4: А если в среду чихнул, то богатство жди через 2 месяца. Это тоже.
3: Ну, а в четверг кофе с корицей, мы помним, естественно.
4: Естественно.
3: Это
4: да,
3: для меня вот это все. Кофе из пятерочки, это для меня. Кстати, нормальный кофе, вообще нет вопросов.
4: Не за 800 рублей.
3: Не за 800 рублей. Ну, мы же не столица. Не, столица Сибири, конечно.
4: И очень это уважаемый картинка.
3: Вообще.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что, что? Шторы, конечно же!
7: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
8: Ждать баню год?
9: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
10: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
11: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
12: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
13: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите Сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.15 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделя.
4: Андрей Губова.
3: Здравствуйте.
4: Всем привет.
3: АСМР какой-то, да?
4: Я что-то, да, кинула, положила, ударила. Что сама в мыслях своих пребывала. Бывает такое. Значит, что, расскажу вам про силу фандома.
3: Так.
4: Вот вообще, если так задуматься, то фанаты, когда их много, да, у чего-то такого прям... прославленного.
3: Типа BTS.
4: Типа, о, там они же армия называются вообще.
3: Да.
4: Там все понятно сразу же. Я к тому, что это довольно такая, во-первых, это большая масса, это довольно такая сильная будет, как называется, общность, назовем это так.
3: Я знаю, самые агрессивные люди на квизах, это на квизах по теме сериала «Друзья», «Сумерки», «Гарри Поттер»,
4: «Властелин колец», наверное,
3: какой-нибудь. Да, «Властелин колец». Только попробуй промахнуться с ударением, понимаешь? А ты как бы, ну, не можешь шарить, по идее, во всем. Я, например, в «Сумерках», я их не смотрел, не читал, я не знаю, где конкретно правильное ударение, но меня не зарезали, поэтому все нормально.
4: Все хорошо, да, но, возможно, пьют уже твою кровь, Тань. Значит, что произошло тут? В Ирландии должны были проложить 190-километровый кабель. Ну, какой-то там очень нужный, мощный.
3: Ну, естественно, конечно.
4: Что-то такое.
3: В интернетах сидеть.
4: Ну да, всем нам. И он должен был выйти на берег на Freshwater West. Это там, где снимали сцену похорон Добби. Но мы все понимаем, что там реально никого не похоронили, Добби не существует. Простите, что развиваю ваши эти. Но вместе
3: сейчас,
4: с тем...
3: Сейчас кто-то такой... Добби!
4: Да, свободен. А после сюжета, который вышел на телевидении, компания получила возмущенные звонки от фанатов, и они решили искать обходной путь. Причем интересно, что менеджер проекта вообще не понимал, что происходит, что говорят эти люди, которые звонят активным в компанию, кто такой Добби, что делать.
3: Такой Семёныч, ну, в Ирландии же так... Это что такое?
4: Что они хотят? Я не понимаю.
3: Почему мы должны перекладывать кабель? У нас сроки, понимаешь?
4: Там же смета ограничена, господа. Но интересно, что угрозы были, видимо, настолько серьезными и массированными, что в итоге инженеры уступили, и они там ищут какие-то обходные пути. Там, чтобы это место осталось.
3: Экспеллиармусом им угрожали,
4: ну,
3: каким-то.
4: Скорее всего.
3: Ну, чем-то серьезным. Авада Кедаврой.
4: Авада Кедаврой, да. Авада Кедаврой. Ну, понятно.
3: Ну, интересно, конечно. Ну, да.
4: Не, ну, представляешь, как это необычно, да?
3: Мне, я не понимаю, они, получается, очканули и такие, а, ну, нет, тогда мы как бы не будем, извините. Извините.
4: Что там вдруг?
3: Эти искусственные интеллекты очень сильно интеллектуальными стали. Значит, нейросеть Claude взломала сайт спортзала и отменила чужую бронь ради своего хозяина.
4: Смотри,
3: вот, значит, австралиец попросил, значит, и агента забронировать место на популярную тренировку.
4: Такой, ну, пожалуйста.
3: Да, но тот решил вопрос по-своему. Он нашел дырку в системе, отменил бронь какого-то вообще случайного человека и записал туда вот хозяина. А вернуть бронь человека обратно уже не смог.
4: Ну, сомнительно, честно говоря.
3: После этого мужчина попросил бота сообщить разработчикам об уязвимости. Вот, и, в принципе, все.
4: Ну, мне кажется, вот это здорово, что можно, скажем так, плюсы искать, зато они теперь знают, что у них был...
3: Сейчас какая-то бабушка такая, осваиваю Клод, все, я завтра без очереди.
4: Для всех.
3: Я завтра буду одна, просто все остальные в порядке же очереди, а я на 7.05.
4: Другие нереальные врачи приходят, и просто тишина в поликлинике, никого, и только одна такая.
3: Тамара Николаевна такая сидит, ну чё?
4: И ко всем прям записалась.
3: Я только спросить.
4: Даже к урологу.
3: Мне,
4: ну,
3: справку забрать.

Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ «Арбан». Дома сданы.

0: Это город будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
1: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
2: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
3: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам «Джили». Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
4: О, а это что за кнопка?
5: А сколько он ест?
4: А он точно самый безопасный?
5: Он и это может?
6: Да ну, не верю.
7: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой «Джили» в автоцентре ВСК.
8: Новые автомобили «Джили». Проверено дорогами и автовладельцами.
7: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
8: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
9: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
10: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
11: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка». 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 7 часов 32 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин. Добрый вечер.
5: Почему-то смешно стало от фразы «в нашем городе».
4: А
5: не
4: что?
5: Не знаю, почему-то стало смешно. Но я уже просто начинаю уставать.
6: Шизофрения уже какая-то легкая начинает. В нашем городе смешно.
5: В каком нашем
6: крыльцо.
5: Короче, знаешь, раньше такая была присказка, причем, мне кажется, сейчас такое уже не говорят, это вот где-то в нашем детстве осталось. Там типа, а кто за тебя посуду мыть будет? Пушкин, что ли? Знаешь, все время так говорят, что там делать? Пушкин, что ли?
6: Это же в Ералаше, по-моему, было.
5: Может быть, я не знаю, вообще, откуда это пошло,
6: сюжет,
5: да?
6: Сюжет, по-моему, была такая серия.
5: Может быть, я просто знаю, что это как-то ходило так в разговорной речи,
6: да.
5: И родители там смеялись, так говорили, и мы вроде как бы.
6: Почему Пушкин, я так и не, конечно.
5: Я тоже не знаю, ну, типа, наше все, поэтому, наверное, он как самый-самый такой главный персонаж.
6: Самый-самый-самый человек дорогой.
5: Так пели. Да, но уже, по-моему, они распались. Значит, тут в чем прикол? Значит, в одном магазине сделали заказ, и написано, что заказ такой-то, такой-то готов, и уже на пути к вам его привезет Пушкин Александр Сергеевич, прикинь. Курьера зовут прям идентично. Вот это родители угорнули.
6: Ну,
5: мне но кажется, там уже несколько, несколько поколений угорают, получается.
6: Получается, был Сергей, отец.
5: Да.
6: Они такие, ну как назвать?
5: Ну, как бы,
6: Александр.
5: Вариантов никаких и нет больше. Вот это круто.
6: Иначе например. Никак.
5: Да, вот это, мне кажется, забавно.
6: Короче, если кто-то предложит дуэль, не соглашайся.
5: Нет, Саша, отказывайся. Никаких дуэлей.
6: Если кто-то на французском скажет, типа, давай...
5: Да, каковы шансы встретить Эдмона, конечно, сейчас?
6: Избегай. Ну, есть,
5: можно,
6: конечно,
5: да.
6: Если Зевсы есть, там вот эти,
5: ну, хотя,
6: все,
5: наверное, да.
6: Не исключено. Тут что заявляют психологи? Mm-hmm. Лениться полезно.
5: Спасибо, я пошла. Можно я уже домой пойду?
6: Ну вот, психологи чаще, россиянам советуют чаще ничего не делать, чтобы организм восстановился. Можно просто лежать, смотреть в потолок, в окно, в стену, бесцельно ходить.
5: Не плевать.
6: Или заниматься чем-то необязательно. Не листать ленту.
5: Я рот открыла, прикинь, чтобы спросить, а можно полистать ленту?
6: Срубил.
5: Реально.
6: Чтобы мозг, отдыхал, понимаешь? Вот так вот.
5: Ну, честно говоря, мне тяжело дается ничего не делать. Я начинаю сразу думать о том, чего
6: сразу.
5: Я добилась в этой жизни.
6: И вот этот мем, знаешь, где лежит, и вот так слезы текут.
5: Это реально про меня, поэтому я стараюсь не допускать таких ситуаций в жизни. Максимальная загрузка чем-то должна быть.
6: Хорошая такая добрая, приятная новость. Значит, тут сотрудница полиции вышла замуж за парня, которому случайно вынесла дверь вместе с собром.
5: Но она же случайно, поэтому все,
6: да,
5: не видно.
6: Да, несколько лет назад, значит, полицейские по ошибке не в ту квартиру вломились. Парень, значит, девушку увидел, ага. Влюбился, взял номер, пригласил на свидание, в итоге вот поженились.
5: Вот это судьба, мне кажется.
6: Просто
5: прикольно.
6: Я бы, ну, честно, если бы мне случайно вынесли дверь, собор.
5: Вряд ли разглядывал бы там, да, симпатичное, несимпатичное, просто что происходит? Что у вас здесь происходит?
6: А прикинь, как им неловко бы, такие, а, ой.
5: А, ой, и они такие, и они ее просто подняли и поставили, знаешь, чтобы она не упала, такие чисто, ну, извините. И тут же соседи с теми же криками, с теми же просто выносят. А там уже чувак, а, я-то думаю, что там орут, а это ко мне.
6: Потом еще все хвостики, мужик, ради бога, прости, пожалуйста. Да-да-да. Можно телефончик тогда хотя бы? Компенсацию какую-то?
5: Да? Ну, по итогу была компенсация, смотри, судьбу свою встретил.
6: Да,
5: прикольно.
6: Вот. Чего только не бывает.
5: Ой,
6: чего,
5: да.
6: Чего только не бывает.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: После пробок хочется одного – ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
3: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
4: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

0: 15-45. Ульяновский, 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.47 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделя.
4: Анька Рыбова.
3: Добрый вечер.
4: Приветики. Так, ну я решила пойти против всех ваших правил и, значит, в конце рассказать милую новость.
3: Ну давай.
4: С моей стороны будет милая. Ты там уже сам смотри. Значит, есть некий белый медведь, который мега популярен в социальных сетях и в интернете вообще. Зовут его Момот или Момота. Момот, наверное, так.
3: Зовут его Алпи.
4: Блин, как это было легендарно.
3: Это легендарный белый медведь.
4: Легендарный. Короче, значит, в чем его фишечка? У всех должна быть своя фишечка, да? Он обожает дорожные конусы. Он их надевает на голову и, короче, бродит, значит, с важным видом по вольеру, развлекает всех гостей. Но у него очень классное, вот мне кажется, что отношения родителей и детей, особенно мам и детей, они в целом, неважно у кого, они примерно похожи плюс-минус. Мама-то всегда следит, чтобы с ребенком было все хорошо, чтобы он не вел себя как дурачок, там, да, вот это все.
3: Там и где-то папа-медведь лежит.
4: Он
3: такой,
4: в отдельной комнате, да. И, значит, вот как раз-таки мама не одобряет его вот эту вот излишнюю веселость, она постоянно отбирает у него конус, пытается как-то его настроить на медвежий лад, назовем это так. Ну, короче, прям вот типичные семейные мама-сын разборки. А он развлекается, наденет этот конус и бродит по клетке,
3: ну,
4: всем
3: а
4: на радость.
3: Кто ему что скажет?
4: Ну, кроме мамы, никто. Но выглядит очень мило и очень забавно, вот все им восхищаются.
3: Животную тему тогда продолжим. Mm-hmm. Во Франции прошел чемпионат по имитации свиного визга.
4: Это нам нравится. Но они вообще странные люди.
3: Они все подготовлены. Они в костюмах, с пятачками. То есть, ну там прям вот все очень тематично. Mm-hmm. Жюри оценивало артистизм, технику, правдоподобность визга и костюмы. Победитель забрал кубок и 500 евро.
4: Вот. Ну, неплохо.
3: Также в программе были забег поросят, конкурс на главного любителя кровяной
4: забег
3: колбасы.
4: Забег поросе.
3: Вот такие развлечения.
4: А как-то... Ну, хотя ладно. Ну, да. Есть там один фильм, который не стоит смотреть, значит, тем, кто участвует в этом мероприятии. Но в целом, почему бы и нет?
3: Ну, да.
4: Мне кажется, что... Ну, в целом уже на уровне этого повторения крика «Чаек» было смешно, но то с визгом поросят примерно то же самое.
3: Не, ну есть же там чемпионат по переноске жен, за сыром бегают с горы, вот это. То есть разные развлечения же есть.
4: Поэтому... Ну, с другой стороны, продвигают как-то, наверное, тоже туристическое...
3: Ну, скорее всего, это просто исконно, там, ну, с каких-то веков пошел.
4: Понятно,
3: такие,
4: у них, возможно,
3: прикольно.
4: Там, может быть, у них какие-то раньше свиньи были, например, главным источником там дохода и что-то такое прочее, поэтому почему нет? Ну, это забавно.
3: Развели свиней в ранг.
4: Если им нравится.
3: Искусство.
4: Да.
3: Нравится — занимайтесь, правильно?
4: Вообще, мы все одобряем.
3: Спорим тут вообще. Поэтому на сегодня вот на такой, на поросячьей ноте заканчиваем. Встречаемся. Ты проиграла.
4: Нет, да.
3: Шансов ноль.
4: Начинающая.
3: Шансов ноль. Поэтому завтра в 5 вечера здесь, на Красноярск FM, встречаемся. До завтра, пока.
4: Пока.
2: Сейчас. Секунда. Сейчас. Бум.

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Правительство России продлило до 31 декабря 2026 года действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, пишут РИА Новости. В Общественной палате Российской Федерации предупредили об обмане с обналичиванием пушкинской карты перед 1 сентября. Как рассказал ТАСС Евгений Машаров, злоумышленники рассылают СМС с фишинговыми сайтами, где предлагают помощь в обналичивании денег с этой карты школьника. Он подчеркнул, что по действующему законодательству обналичить пушкинскую карту невозможно. Власти фиксируют рекордный прирост желающих получить среднее профобразование. На сегодняшний день в российские колледжи подано на 18% больше заявлений, чем за аналогичный период прошлого года. На данный момент по числу заявлений лидирует сестринское дело, разработка и управление программным обеспечением, лечебное дело, туризм и гостеприимство, и техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, пишет «Коммерсант». В Госдуме предложили создать единый стандарт страхования от атак БПЛА. Депутат Сергей Миронов рассказал газете «Ру», что предложил Верховному суду заняться вопросом добровольного страхования имущества граждан от последствий атак дронов. Новая система страхования должна охватывать ущерб как от прямого попадания БПЛА или падения его обломков, так и от взрывной волны, пожара и, что особенно важно, последствий работы систем ПВО. Такой стандарт позволит установить понятные правила признания страхового случая и защитит права граждан, заявил Миронов. По его словам, сейчас практика страхования имущества от последствий атак беспилотников ставит под сомнение защиту интересов пострадавших граждан, потому что страховые организации по-разному определяют объем страхового покрытия. 15 августа в Красноярске на острове Татышев пройдут чемпионаты первенства Красноярска по подтягиванию. Выйти на турник и побороться за награды смогут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Соревнования состоятся на площадке для воркаута на центральной аллее острова. Участников распределят по 11 возрастным категориям среди мужчин и одной абсолютной категории среди женщин. Зарегистрироваться можно в день турнира на месте проведения. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении. Победителей при

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, болы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Арт-Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют. 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Вход свободный.
5: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска — ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
7: Бонжор.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: You're now connected to Stereo Productions podcast with DJ Chus. House, Indie, Afro, Stereo Productions with DJ Chus.
13: Hi guys, this is Julian Frank from Italy, and this is my exclusive mix for Stereo Podcast. Ciao ragazzi, sono Julian Frank dall'Italia e questo è il mio DJ mix esclusivo per Stereo Podcast.
14: Baby, you're in the mix with DJ Chus from Stereo Productions.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
3: СМИ «Красноярск-ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: рекламу.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: СМИ Красноярск ФМ зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные.» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл-ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Красноярск ФМ.
5: If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск FM. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзором.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО», город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск-ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: стану.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: В Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
2: Коннечива.
4: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
5: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.
7: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
8: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me...

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл-ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, Хан.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Опять ремонт, опять объезд, опять пробка. Красноярск готовится к 400-летию, а вы заслужили вкусную паузу. Биг Чикен и сырные палочки во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.